0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

Прощаемся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Олександр Андрій, працюємо наш ефір, закриваємо зараз чергові теми. Люди у кризісі, бездомності. Стали центром вистави, яка відбулася у незвичайним дитематичним місцем у Варшаві під мостом. Паралельно з гадом мероприємства вводився збор допомоги для людей в уразливому становищі. Про івент і таку свою діяльність розповідає мастак, декураторка події Ельвіра Корольова. З ними порозмовляла Марина Савіцька.
2: Як кураторка, як би ви описали эту выставу?
3: Белорусский художник Dead Boy занимается социальным искусством. Я бы даже сказала остро социальным искусством. Что я имею в виду? Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала. Знала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
4: Dead Boy, что стало натхнением именно? Как появилась идея эта?
5: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. На самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины, и второй раз его написал тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно. Это 18-й, по-моему, год, реально сформировало в год, когда ты художник, ты там что-то ищешь, тебе кажется... Надо развиваться. И потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все вот миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. Потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да. Вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: «Ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая. Дома это не повесишь над диваном, понимаешь? Вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо». И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену. И я ее пробиваю уже третий год. И только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи. Вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки. Вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее. Я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь. Вот очень легко. А у нее все наоборот. Она везде. Она прям везде, где тут только можно. Посмотришь в Инстаграм, она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч. И вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше.
1: Кураторка і мастак означають, що для їх важливо не тільки займатися мистецтвом, але й допомагати людям, які мають потребу у хліб-підтримці.

0: Зараз заклад на піранських новин 9 Білорусі до 8 у Польщі. Раніше ефір на хвилі білоруського радіо «Рація», а у нашому ефірі зараз далі чергові коментарі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Александр Лукашенко подтвердил планы протягнуть проверку готовности у войсках. Про это он заявил 11 вересня на агульно-войсковом полигоне Абуз-Лясновске. «Я уже казал по-народному, армию треба страсануть. Пришел час. Всю армию, всех проверим, аж до мобилизации», — сказал он. Лукашенко привел приклад, что теперь по его доручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. «Робим все, как будет на войне. Рихтуемся до войны, каб ее не было», — сказал Лукашенко. Гэта становится уже пэўным политическим ритуалом и повторяется фактично каждые несколько тыдню. Лукашенко збирает силовиков, каже им, что треба рыхтаваться до войны, и одночасово каже, что Беларусь сама не збирается ни на кого нападать. Цитую, «Некоторые нас тут спробуют обвинуватить, что небыто завтра мы на когось избираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не избираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы разумеем, что коли мы на когось здесьним напад, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, размещенными по периметру державами, мы не можем. На что тогда починать войну, коли абсолютно широ? Але оборонить сантиметр, миллиметр своей земли, наше насельство, забеспечить безпеку мы обязаны», — заявил на этот раз Лукашенко. Мне подается, такими своими шарованиями он выполняет одночасово несколько задач. По-перше, створить в краине отчувание постоянной военной погрозы. Калі амаль кожны месяц паведамляецца пра праверкі боеготовнасці, вучэнні, мабілізацыйную падрыхтоўку, беспілотнікі, абарону мяжы, вайна становіцца часткай паўсядзённай інфармацыйнай рэальнасці. Грамадству пастаянна нагадваюць, краіна жыве ў небяспечным свеце, таму моцная дзяржава і армія неабходныя. Гэта добра спалучаецца з беларускай ваеннай дактрынай, якая пасля 22 года значна больш увагі надае сцэнарам узброенага канфлікту, мабілізацыі і пагрозам з боку суседніх дзяржаў. По-другое, фраза «мы постоянно повышаем боеготовность» однозначно з'яўляецца справаздачай перед Москвой. Вось, маўляў, рыхтуемся. Так само синдром обложенной крепости дозволяет легитимизовать милитаризацию державы, якая идет по всех накерунках. Изменяется военная подрыхтовка, узмацняется территориальная оборона, поширается мобилизационная инфраструктура. Улада повинна тлумачить громадству, на во что все это. Бо вакол вороги щелкают зубами каля наших межов. С одного боку, постоянная милитаризация громадской сведомости, с другого – постоянные структурные профилактичные репрессии, которые давно идут углыб. Армия должна быть готовой, а громадство – дисциплинованным и послухмяным.
1: Политика с Виталем Циганковым.

0: свое захопление.
1: Марина Чугунова, мастачка. Я провожу занятия для детей, для взрослых, индивидуальные, групповые. На них мы используем разные техники, разными материалами пользуемся. И мое главное правило – отсутствие правил. То есть детям можно все, мы развиваем их фантазию, я их стараюсь не ограничивать, у нас нет ошибок, то есть любые ошибки мы можем превратить в преимущество и в достоинство рисунка. И вот этим вот я занимаюсь. У меня здесь есть мои рисунки и картины разными материалами: акварелью, пастелью, акрилом, маслом, углем. Многие из них нарисованы на занятиях с детьми и со взрослыми. И я из них делаю еще и открытки, чтобы увеличить их количество и удешевить их стоимость.
2: Магниты цеповые воздуховые.
1: Магниты, да, в точечной технике. Это очень такая кропотливая, длительная работа, но она очень классно смотрится и пользуется спросом. Также есть текстурные картины, то есть это текстурная паста акрилом. И после высыхания он остается рельеф, и очень приятно гладить, очень тактильные работы. Вот. А так как я была в прошлом врачом, то у меня вот немножко остаются вайбы врачебных каких-то таких вот моментов.
3: И все ж нечто значит, и все моя сила и рацию. Наврад ці иначе, и пача бы у себе зануратся. С тех конкистадоров, которые завжди в завоевництвах, а гэтак до дому схотел, кабы знов познайомиться. Микита Найдёнов, поэт. Я в Вильне выступал апошні раз 10 годов тому, и коли я пришел со своим творчим вечером, у меня были и верши, и песни, и такий поэтичный стендап, то сегодня мне захотелось рассказать про все, что со мной отбывалося тягом апошні 10 годов. У меня вышла новая книжка, называется «Проспект нежелезности». У меня неузабаве будет новая книжка выходить, якую я так само зараз пишу, над якой я працую. И так я делился своей творчеством, якую я написал и в вольном житті, и коли был за кратами. Цудоўная атмасфера. Я сустракаюся с белорусами по всем свете и бачу подобные вельми вочи людей, у яких загораются гэтыя вочи, коли вы размовляете про одно и то же, люди, якія мають подобный бэкграунд, люди, якія обживаются на новым месцы, якія трымаюць свои культуры и стараются быть разом.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Российские войска ударили авиабомбами по Харьковской области. У Белостоку прошел рекордный забег. Заказник «Озеры» у Беларуси стал наиболее популярным сярод туристов.
2: У студии на вино жили Корольковская.
3: Российские войска нанесли удар керованными авиабомбами по городу Изюм у Харьковской области. По воле керовника местной областной военной администрации пораненное дитя и двое дорослых. У вынику удару разбураны приватные жилые дома и пошкодженные легковые автомобили. У Киеве этой зимой планують открыть стационарный пункт незломности. Место, где смогут согреться и отримать необходимую допомогу под час махчимости отключения электричности и проблем с отеплением. Про это поведомляет Украинско-Белорусский центр сустреча. Летость белорусский пункт незломности працевал у намете. За зиму прозягу прошли 1000 человек. Теперь организаторы знайшли помешкание и узгоднили его с городской администрацией. Помешкание рыхтуют до працы и белорусские волонтеры сбирают запасы воды, продуктов, теплых речей и необходимых обсталевания. Мобильный пункт так само застанется у працы. При необходимости его смогут разгорнуть там, где допомога будет потребна наибольш. Организаторы закликают долучаться волонтеров и допомагать речами, продуктами, обсталеванием альбо финансовым. У Белостоку завершился 16-й забег под назвой «Белосток бежит». Сёлета у им удельничали рекордные 4,5 тысячи детей и дорослых. У субботу удельники бегли 5 километров, а в неделю 10. Обедве дистанции сярод мужчин выиграл кенийский спортсмен Дерек Ньораге. На 5-километровой дистанции он сталевал рекорд трассы 14 хвилин 12 секунд. Сярод женщин перемогла так само кенийка Лойсе Кеарея. Найлепшей польской спортсменцей на 10 километрах стала Катерина Янковская с Подляши Белосток. Организаторы означают, что за 15 годов их забеги собрали уже около 200 тысяч удельников. Ровно год тому на свободу вышел былый политвязень и автор ютуб-канала «Шерый кот» Змитер Козлов. За этот час у Литве блогер поспел обновить творчую деятельность, отримать гуманитарный вид на жихарство и целиком адаптоваться до нового життя. Про свой шлях у эмиграции рассказывает сам суразмовца.
4: Коли я вызволился, то мне казали, что вот первый год он самый складанный. Але вот, коли год прошел, я и тогда уже так думал, але у меня не было подстав казать, потому что кто-то скажет, что ты ж еще не прожил год тому. А вот теперь я лечу, что первый год он как раз самый легкий. Потому что первый час, коли ты выходишь, ты вот в таким шоковом стане и информационный вакуум, там, справы, какие откладались годами. И, треба что-то робить, вот некое движуха, там, интервью.
3: Змитер Козлов провел за кратами больше за 5 годов. Блогеры затримали еще до выборов у червня 2020 года. Его обвинователи у организации групповых деяний, что грубо порушают парадок, а позднее покарали колонии за небыты подрыхтовку до массовых беспорадков. У вересня 2025 года громадский деяч был нечакано вызволены по помилованию и промусово вывезены у Литву. С 10 по 24 кастрычника во Урославе пройдет мастацкая выстава «Сны политвязня» белорусского мастака и былого политвязня Олеся Папковича. В экспозиции будут представлены работы, створенные под час дневоления и после его, а так само новые творы, которые протягивают этот цикл. По воле Папковича, у дневоления для его наиболее складанной было не отсутность свободы, а не махчимость займаться творчестью. Не глядя на это, он писал верши и малявал на кавалочках паперы, каб не страчивать совесть с мастацтвом. У Министерства природных ресурсов Беларуси назвали два заказники, которые теперь наибольш притягивают туристов. Озеры у Городенском районе и Освейске на полночи краинины. У озерах обновили старую вузкоколейку. Теперь по ее курсирует электричная дрезина с туристичным маршрутом «Заповедный шлях». С 2021 года колькость наведывальников заказника выросла у 7 разов. А у освейским туристов на катеры возят до острова Ду, наибуйнейшим незаселенным островом Беларуси. Там есть экотропы на березе Освейского озера, працуют кемпинги. У будущине улады планируют развивать местовые туристичные бренды и притягивать до их ремесников, пчеляров и творчие коллективы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодины.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Ну і ось так гляжу, по-восінську незначно підвищається температура повітря сьогодні у нашому поміжному регіоні. Максимально в день сьогодні чекаємо плюс 18-20, зараз по-ранішому 14 у Лідівоковицьку, Дегайну, це 15 зараз в Сухарні до Білостоку, 15 у Бірості, 14 у Кубрині, ди так само у Пінську. Даже місцями незначні такі з'являються, особливо на Білосточині, ди так само на Городінщині. Повднево-заходній вітер от 3 до 8 метрів за секунду, незначно повищена атмосфера. Верний тиск, тягом дня він буде таким триматися. Достатково висока вільготність так само, ну і навіть у день, як подивляють синоптики, можуть місцями з'являтися тумани. Під вечір трошки розпогодиться, де завтра чекається така перемінна облачність, яка значить, що так само облаки будуть на небі, але трошку їх повинно бути менш. У студії Білорусського радіо «Рація», «Охоти понеділок», «От самої раніці», з вами був Улад Гринівський. Добрих настроїв вам жадаю і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо FM.

Новое слово у медицинской науки. Украинская спевачка Настя Каменских поведомила, что у яе от украинской мовы з'явилась киста. Просто новый горлохватский, який расповедал про костку неисной Николи Мамонтовой свиньи. Теперь эстафету свинтуса грандиозуса переняла Настя Каменских. Як потлумачила спевачка, после початку полномасштабной войны яна каля полгода размовляла и спевала по-украинску, а потом раптом у яе зник голос, а на голосовых звязках з'явилася киста. На счастье, знайшоўся спеціаліст, які допомог раскрыть сапраўдную причину. Психолог, поводле слов спявачки, параіў вернуться до русской мовы. Маўляў, тело украинскую не прымае. Украинские интернет-карыстальники на гэта, что правда, параілі спявачцы ісці до іншага спеціаліста, не до психолога. А увогуле, калі разважаць далі, то можна сказаць, что англійская можа выклікаць мігрень, нямецкая проблемы с дыханнем, а беларуская, напэўна, увогуле патрабуе асаблівага медицинского страхавання. Пры гэтым спявачка падкрэсліла, Украина повинна размовлять по-украинску, просто особисто она хочет сама выбирать мову. И тут махчима разгадка все ж таки не в голосовых связках. Проблема у тым, что человек не хочет примать необходимость зарабить выбор. А коли уже шукать кисту, то махчима почать варта не с горла.

0: Что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Чому на усіх офіційних святах хедлайнерами запрошають російських поп-виконавців? Як варто було організовувати свята насамреч? І чому треба у маршрутках просити виключати примітивну музику? Про гэта і інша музика Сергій Довгушов у розмові з Миколом Бянько.
3: Зараз вересень, так і многие белорусские города традиционно, не знаю чому, означають день города. Да, вот я поглядел спис запрошенных гостей, и стало неяк сумно, так, некие ноунеймы в основном, это, коли говорить про белорусских зорок, а хедлайнеры, это гурты российские, такие подгулялые, прошу прощения, на кшталту хай-фай, я вот не веду, на самом деле, я их не слухал николи, но вот я помню, mm-hmm. что 10 годов, пару 10 годов назад, они там что-то там спевали, «Белый орел», вот что это такое отбывается в целом, так, в Беларуси с поп-культурой? На вашу думку.
4: Агулом закранули вы болючую мне тему. Я так часом думаю просто я ее не поднимать, про это не размовлять. Мне в свой час, когда еще жил в Беларуси, это все это вельми раздражняло, вельми хвалевало, что запрошаются некие хедлайнеры. Это чаще за все там российские зорки. Але был час, да, у нас и украинские зорки выступали, все такое. Что зараз отримовывается? Ну, по-перше, что да, закрытость краины. Максимально є ось притягнення до Росії, ось тепер уже не прикрите, коли раніше це ніким чином, ну ось так, це ж наші там близькі там брати, а то зараз уже все, коли немає інших виходів на інші країни, коли вже в Білорусі мало що ніхто і не хоче, і не може, і небезпечно приїхати, відомо, що все заповняється, весь ринок російської, навіть часом не вельми якісної музики, естради, часом це складно навіть назвати музикою.
3: Колісті ще до 20-го года так само практика была забороны музыков белорусских, потом периодично дозволяли им выступать, то есть разные этапы были, так, ну вот одной из основных причин, так, официальных, для яких забороняли белорусским рокерам концерты давать, это низкий мастацкий узровень, но вот кошульки такие заявились, я памятаю, мы. Коли поглядеть на этих российских выконавцев часто, да, вот я маю на вазе, той же «Белый орел», так, ну...
4: Нам не видно, кто это такие, просто.
3: То есть, кошлыки, по-моему, по факту треба не сдымать никуда, мое отшивание. Тут вы, как музыкант, что можете сказать про их?
4: Ну, мне агулом я кажу, что я коли вучу, а у меня теперь уже своя студия мужчинских спевов, я коли вучу людей, это я ставлю как дренный приклад, как не треба спевать, и вот над чем нельга вучиться. Коли я ставлю в приклад на вот того ж джазового выконавца замежного, вот, сама культура, сам стиль спеву, и агулом, как это реагует на вот тело, а кажу, что голос это такая мощная речь, что это и там и не только и оздоровляльно, и терапевтично, и дає тонус і все на світі. І коли ми просто слухаємо російщину з таким ті гнусавим, ті якимось потиснутим голосом, ті просто настільки опрацованим, що там не залишилося нічого живого. Ось, то я кажу, бережіть люди просто душу в уші і не сапсуйте свій густ. В тим плані у мене завжди є такий приклад, що коли ви їдете, це коли я ще у Мінську викладав, коли їдете в маршрутці, і хтось ці там включив некий радіо з такою некою, ну, музикою просто невиносно паскудною, то максимально не сидіть, не терпіть, не слухайте гэта. Ось просто просіть, каб виключили. Ну, ось протерпілося там, послухали, це все ровно на нас відкладається. Потім до мене приходять учні, і ось часом імітація, часом ось голос починає гэта все так само знову повторати. Тобо ці назираю історію, що люди так починають вельми на горлі співати, вельми співають так затиснуто ось. Тобто собі треба мінімізувати ось агулом. Я тому я не слухаю, і ще раз кажу, що навіть не веду, що... Что там робится, какая там эстрада, какие там эти хедлайнеры. Ось, але кажу, что для своего ж душевного, физичного здоровья лепш это совсем не слухать и не ходить на такие концерты. Але проблема в том, что нема иншей часом альтернативы, и люди идут. Ось, они идут, ось, это не бесплатный концерт, тут день города, пойдем послухаем.
3: Газманов.
4: Ну так, так. И, ну, я кажу, что это такой уровень... того, что человек, який разумеет, який разбирается, вядома, что это и не будет слухать, и не пойдет. Але агульная масса людей идут, потому что нема некой альтернативы. Вот. Но я не могу сказать, что мы назираем за реакциями, на вот и ранее, как это было, что я, они выходят от таких концертов в таким мощном захоплении, что их не все на крылах там просто, они там, вот. Просто сходили, как на черговые некие трэш, вот послухали, ну да, вот он ходил, спевал там, але это музыка, я не назову это музыкой, это то, что робится на сцене, оно не несе никакого глубокого сенсу, никакого терапевтично-музычного и так далее.
3: Вы все ж таки шмат подорожничали, так стажировались и в Штатах, и в европейских краинах разных. Как, на вашу думку, мог бы выглядеть День города, так и главная пляцовка, там, не веду, Витебску, Перости, Городни, Гомеле, то есть як побудувати можна було б концерт? Я розумію, що це вельми складно і сходу тяжко сказати, але все ж таки, так, у нас багата співна культура в Білорусі, і в цілому гуртов шмат досить було у тій часи. Трянські і йось дагатлю, просто вони не виступають.
4: Мені здається, саме першу чергу треба думати про якість, і, заправду, у нас завжди були люди, які готові включитися і поставити якісний гук, і музиканти, і там виконавці, у нас хапає їх. Просто весь час было, что таким не даюсь дороги, таким людям просто ну, не дозволяют там концерты, там еще что-то. Вот. Коли б не перешкоджали, я кажу, что одразу все так узбухнуло, что просто это был бы інший уровень всего. И мне, здається, треба обопираться на свое, ведомо. Что это, я кольки поездил по Европе, бачил, как там Дни города, то есть там День города Бруно, Чехия. Коли все начинается вельми так магично, гучить середневечная музыка, вот, люди идут там на пляц, там собираются это гучить. Навод, коли я кажу, что в неких кавярнях не гучит попса там некая российская, а вот просто отповедая узровню. Коли это такая больше сучасная, там может быть сучасная некая музыка, или так само мясцовая некая. В этом же и будет интерес и для туристов, и для самих же людей. Вот, коли это кафе там некая середнявечего типа, там гучит соправды некая музыка, якая отповедая этому. И вот этот День города, початок соправды некий магичный, там святло некое, там потом иду с этими факелами туды, там на узгорок, там то все. А потом, да, там есть уже разные частки, кто хочет пойти послухать некую сучасную электронную музыку, они идут туды, кто хочет это, але есть выбор, але вот початок, и вот, так, вот то, что мы рассказываем про наше место, про наш город, про нашу историю, а я думаю, что у нас история вельми богата, за это столько можно там зробить, преподнести и показать, вот, але... На во что? Никто у нас не клопотится ни душевный, ни продуховный стан нашего народа. Просто напичкать всякой фигней это и все.
2: Музыка и доследчик спевной культуры белорусов Сергей Долгушев поразважал на кон того, чему организаторы официальных святов любят российскую попсу.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.

0: интеллигенции.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдный от белорусской интеллигенции, сапраўдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Палац на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствую всем, кто уже только-только долучился до нашей компании. Нагадаю про надворье традиционно. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами махчимы невеликие короткочасовые дожди, может, навод и незауважные. Температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Беларуская радиорация. Колька хвилин тому обяцаў рассказать вам про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями. Дык вось, поводля беларускіх синоптиков, завтра, у аўторак 15 верасня, умовы надворья у Беларуси у основным будет вызначаць в область повышенного атмосферного тиску. Зменлівая хмарность, местами невеликие короткочасовые дожди, у ночи и раницы в особных районах туман, ветер неустойливы, ночью слабы, днем от слабого до умеренного. Температура по ветра минимальная ночью от 6 до 12, месцами холоднее 3-5 тепла, ну а максимальная температура по ветра днем 18-23 со знаком плюс. Атмосферный тиск істотно не изменится. У сераду 16 верасня умовы надворья у Беларуси протягне вызначаць в область повышенного атмосферного тиску. У дённая година чакается поступление теплых поветренных масс с паўднёвага захаду Европы. Пахмурно с прояснениями, пераважно без опадков. У ночи и раницы в особных районах туман, ветер ночью неустойливы слабы, днем паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, днем месцами по паўночным заходе парывисты. Температура по ветра минимальная ночью от 3 до 10, месцами до 13 тепла, ну а максимальная температура по ветра днем от 18 по паўночному сходе до 26 тепла по заходе краины. У четвер 17 верасня у ночны час у основным захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску, только по заходе и паўночным заходе Беларуси раніцай и днем на большей части территории республики надворье будет вызначаць фронтальный подел с заходней Европы. Пахмурно с прояснениями, у ночи местами по заходе и паўночным заходе раніцай и днем на большей части территории краины дожди. Днем у особных районах магчымы навальницы. У ночи и раніцай местами слабы туман, ветер паўднёвы с пераходом на заходні умераны, ноччу месцамі, а днём у многіх районах парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу от 7 по паўднёвым усходзе до 15 тепла по заходе, ну а максимальная температура паветра днём от 14 по паўночным заходе до 27 тепла по паўднёвым усходзе краіны.

Телеплят у нахвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание усім, кто может только-только до нас долучился. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями, местами махчимые невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер паудневый и пауднево-заходний слабым, атмосферный тиск выше и за норму.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?

Кубинский наставник танцев из России организовывает диверсию у Евразвязи. Белорусы открыют стационарный пункт неозломности у Киеве. До премьеры спектакля «Червоный крыш» у Белостоку засталось 2 дни. Про этот и про иншее. Вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 14 вересня 1959-го народился Мортен Харкет, вокалист норвежского гурта «Аха», який володе уникальным голосом диапазоном у 5 октав и с усветным рекордом по протяглости одной ноты сярод вокалистов мужчину поп-музыцы. Крыху больше за 20 секунд у песни «Some Moved On», миновито я ее и слухаем. У середине 80-х Мортен Харкет был признан лепшим вокалистом Европы.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я година, у Польщі 14-я. Канада має намір долучитися до кредиту ЄС для України. У Мінській області почалися трьохдневні вчені територіальних військов. Світлана Алексієвич дала інтерв'ю виданню «Медуза». У студії Анжеліка Ляльковська. Канада веде перемовы об долучении до кредитной программы Евразвяза для Украины на 90 миллиардов евро. Помер канадского унёску плануют узгоднить до саммиту ЕС-Канада, який пройдет в конце кастрычника у Монреале. Премьер-министр Канады Марк Карни разглядает удел у программы как махчимость умацовать сувязи с Европой и снизить залежность краины от США. Канада уже оказала Украине военную допомогу на 6,5 миллиарда канадских долларов. Покуль одиной краины поза межами ЕС, якая долучила до кредитной программы, застается Великобритания. Оттава так само различивая поширить супрацовництво с Евразвязом у сферах штучного интеллекту и личбового гандлю. У Мінській області почалися трьохдневні вучені територіальних військ і не пройдуть з 14 по 16 вересня у Червінському і Березінському районах. Поводле Міністерства оборони військовцу будуть відпрацьовувати керування підрозділеннями, охову важних об'єктів, а так само взаємодіяння з міліцією, внутрішніми військами і народним ополченням. Особна увага – боротьбі з диверсійними групами умовного противника. Улади називають вучення плановими, однак вони проходять на фоні регулярних проверок бойової готовності і воєнних вучень у Білорусі. При этом белорусские улады не удокладняют, с какими реальными погрозами связаны отпрацованные сценары. Эксперты отмечают, что учение отбывается на фоне тесного военного сотрудничества Беларуси с Россией и протяглой войны в Украине. Тому заявы про плановый характер учения не выключают их значение в более широком контексте подрыхтовки белорусской территориальной обороны. Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич поведомила, что собрала около 300 интервью для книги про кохание, але все материалы застались у ее кватеры у Менску. У интервью «Медузе» Алексеевич сказала, что покуль не ведая, те зможе протягнуть працу над этой книгой. Поводле ее, кохание – складанная тема, связана не только с радостью, але и с внутренней боротьбой человека. Теперь письменница разважает над иншими темами – войной в Украине, белорусской революции, страхом, смертью и старостью. И она так само хочет завершить свой литературный проект – про советскую цивилизацию. Светлана Алексеевич покинула Беларусь в осенью 2020 года на фоне погрозы арышту. И она рассказала, что тогда, когда ее дома дежурили люди у цивильным, а знакомые и соседи попереджували ее про небезпеку. У церкви Покрова Пресвятой Богородицы у Пухлых на Подляше уже в шостой раз прошел концерт церковной музыки на Александра памяти семьи Декаловичев, якая покинула глубокий след у истории региона, каже организатор фестиваля, дирижер хору Дайлицкого товариства аматоров музыки Славомир Юрчук.
3: Семья Декаловичев, это была такая семья, которая тут перед Первой войной закупила 170 гектаров земли, затрудняла всех околичных рольников, ремонтовала эту церковь и отбудовывала по войне. Часть своей земли предназначена на могилки. По Другая световая война приехала НКВД и вывезла их на Сибирь.
2: А кроме выступления подляжских коллективов, организаторы планируют поширить географию мероприемства. Славомир Юрчук подкреслил, что на наступный год для уделу фестивалей планируют запросить и белорусский хор из Варшавы.
3: Так, я уже маю в голове хоры, которые мают выступить в наступном рокове. Я в Гайновці споткав диригентку. Вона дирижує хором, дитячим хором, затем молодежним хором. Я вже з її условився, що вона за год буде тут і співала у нас на концерт.
2: Концерт духовної музики на Олександра об'єднав вірників і аматорів церковних співів у одним з самих мальовничих драуляних храмів Подляшша. Перед початком музичної програми, перед присутніми з лекції, присвяченої трагедії біженства 1915 года, виступила дослідчиця професор Ірена Матус. У Міністерстві природних ресурсів Білорусі назвали два заказники, які тепер найбільш притягують туристів. Гэта озёры у Гарадзенскай області і Асвейскі на поўначы країни. У озерах у Городинской области обновили старую вузкоколейку. Теперь по ней курсирует электричная дрезина с туристичным маршрутом «Заповедный шлях». С 2021 года колькость наведвальников заказника выросла у 7 разов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе сегодня день будет облачная температура поветра подымется у среднем до 18 градусов, у берости до 20. Магчимый невеликий дождь, ветер слабый до 2 метров за секунду. У вечера захаваецца в облачной надворье, температура будет каля 13-14 градусов тепла, верогодность опадков невеликая.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: Вітаю, усі, хто нахвалює білоруського радіо рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гета програма «Ми бачимо». На минулому тижні у Варшаві у незвичайному місці під мостом відбулася вистава мастака «Dead Boy». У центрі її були люди у кризі бездомності. Як з'явилася ідея, як реагують люди і чому наогул все гэта патрэбна. Прато гутарам сёння з уласна мастаком Dead Boy, а таксама куратаркай падзеі Алівірай Каралёвай.
1: Белорусский художник Dead Boy занимается социальным искусством. Я бы даже сказала остро социальным искусством. Что я имею в виду? Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
0: Насколько это распаўсюджаная тема наогул у Польшчы, альбо так само сярод белорусских мастаков у Польшчы?
1: Это уникальная тема. Это тема, которую, может быть, кто-то еще и изображает, но, честно говоря, я как искусствовед даже не знаю и не решаюсь даже вам назвать какие-то имена, поэтому Dead Boy я считаю уникальным в этом плане. Он единственный один, кто изображает бездомных. И я подчеркну, насколько ему сложно это делать, не только потому, что общество не очень хочет видеть эту тему и изображение этих людей у себя дома или на выставках, но и нужно понимать такой немножко контекст. Белорусский художник рисует польских бездомных. Да, здесь немного вот можно вмешать уже разные аспекты, насколько это еще вдвойне тяжелее это делать, потому что подвергается художник критике вдвойне за то, что он делает, привлекает внимание польского общества к их же социальной проблеме.
0: Dead Boy, что стало натхнением на это? Как появилась идея этой?
2: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. На самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины. Я второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло. И всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да. Я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства. То есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина. Я еще до войны успел побывать в Третьяковке. И это очень сильно сформировало мой вкус. Вот честно, это 18-й, по-моему, год. Реально сформировало вкус, когда ты художник, там что-то ищешь, тебе кажется, надо развиваться. И потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все, вот, миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. Потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая. Дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю.

0: успеваю уже третий год, и только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи, вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки, вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее, я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь, вот очень легко, а у нее все наоборот. Она везде, она прям везде, где тут только можно. Посмотришь в Инстаграм, она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч, и вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше. Знаешь, что у меня, короче, есть подруга, не буду говорить кто, она отсидела, понятно, по политике, и у нее открылось ясновидение. Можешь смеяться, можешь не смеяться, короче. Она мне сказала, что мой расцвет будет в 50 лет. Это нормально для художников, кто там был. Поль Сезанн, 54 года его признали. До этого жил, мыкался по друзьям в Париже. Клод Моне, 51 год. Это первый импрессионист. То есть 50 лет — это примерно вот наш расцвет. И она как-то вот угадала. Мне сейчас 36, то есть еще 14 лет мыкаться. Ну, немного, да, немного грустно, но все-таки я считаю, что я своего добьюсь. Реально.
1: Вертаючись именно до этой выставы, якую мы маем теперь. Ці були такі випадки, коли ти хотів написати чоловіка, особу, і він не дав свою згоду?
0: Були, звісно. Ну, тогда просто не рисуешь, вот и все. Ну, я ж не могу против воли человека пойти. У меня, знаешь, что были такие хитрые заходы, да? Вот у меня есть картины, на которых не видно лица. Оно либо как-то полубоком или прикрыто чем-то. Если я вижу, что ценность картины классная, что классный был кадр, что мне хочется вот это вот сделать, но человек не дал, тогда я начинаю мудрить. Обходов на самом деле очень много. Ну, естественно, против воли человека никуда идти не буду. И, слушай, я же им деньги подкидываю. Понятное дело, что там двадцатку кидаешь. Говоришь, вот, сделаю фотку. А когда ты, условно говоря, бездомный на улице, то, ну, конечно, ты согласишься. Деньги – это деньги. Прозвучало, наверное, немного цинично, но как есть. Добавь.
2: Я бы еще сказала, помимо вот этой двадцатки, о которой ты говоришь, да, мы же с тобой, когда делаем выставки под мостом, и не только, мы приглашаем этих ребят бездомных, мы уделяем им внимание. Это тоже огромное, да, мне кажется, для них такое подспорье и обычное человеческое общение, да, когда бездомный не может попасть вот в социум, особенно на открытие выставки, а тут они на открытие выставки. И кроме этого, я думаю, что помимо каких-то вот небольших денег, да, к сожалению, много мы там, может быть, им собрать, помочь не можем, но мы каждый раз делаем сбор, и вот последний раз я даже не смогла тащить все эти вещи, да, пришлось на такси ехать. Очень много всего, я даже не могу вспомнить, что там было, и одежда, и какие-то пледы, и одеяло, и подушки, и одежда, и зимние вещи, и так далее. И, конечно, не только изображаем, да, и посвящаем время бездомным, но хочется реально для них что-то сделать, что мы можем. Конечно, мы не фундация, да, и мы не можем как-то им чем-то таким существенным предоставить там крышу над головой, да, но, по крайней мере, следить, в каком состоянии у них палатка, например, да, на берегу Вислы и так далее. Да, какие-то вот такие простые моменты мы можем, и мы привлекаем внимание, мы делаем ролики, вот мы даем интервью, и мы надеемся, что кто-то, у кого ресурсов больше, кто-то сможет для них что-то более существенное предпринять.
1: Расскажите, пожалуйста, про вашу коммуникацию именно с этими людьми. Те обмежевываются ли она выключно с творением прац, альбо, может быть, это уже там, а мальчик, я к вашей если бы рыкшал, то привитание, як справа, и так далее.
0: Ну, они у меня некоторые добавлены в инсте. Пишем, лайкаем. Это, наверное, удивительно и классно. То, что у многих чувство собственного достоинства сохранилось, оно есть на высоком уровне, да. Например, те люди, которые под мостом, ребята, они говорят, ты нам деньги не давай, деньги нам не нужны. Просто вот помощь такая вот. Они причем часто очень романтизируют свою жизнь. Да, то есть тоже неприятно говорить. Видно по лицам, что некоторые бухают, но по некоторым видно, что прям не бухают. Понимаешь? У них видно, что есть какой-то быт, потому что подметена земля. Прикинь, чистая земля, без мусора, без окурков. Недавно мой друг Михаил рассказывал странную историю. Был такой случай в его молодости. Женщина на вокзале, там в маленьком городе. У нее было просто две сумки. Это вот все ее пожитки, это две сумки, бездомные. Старая женщина. женщина, и она где-то там на парапете на вокзале сидела, постала с этими сумками, потом отошла, вернулась с двумя ветками сорванными, еловыми, да, вот еловыми ветками, как веники, подмела вот 2 квадратных метра там, где она сидела, подмела, и с сумками села и заснула. Прикинь, то есть даже будучи бездомной, не имея дома, есть чувство собственного уюта и какого-то порядка. Вот это круто. И вот у них такое вот есть. И более даже скажу, они очень философски как-то настроены, философски смотрят на жизнь. Разговоры с ними классные. Вот у меня здесь недалеко был классный разговор в прошлом году. Я был на дне рождения такого пана Янка, 67 лет ему исполнилось. Если я не ошибаюсь, то он доктор философии. Да? У него есть вроде как богатая дочь, которая ему помогает, но он бездомный по собственному выбору, знаешь, как Диоген. И что-то там он распрягал про философию, это все было очень интересно. На самом деле было очень мило как-то и душевно. Вот. Я понимаю, что люди, которые, может, это послушают, подумают, о, патология, или вот, фу, бомжи и так далее. Ну, вы никогда просто с ними не говорите. Когда вы последний раз деньги им давали, когда вы последний раз интересовались. Меня очень напрягает культура, вот именно в Польше есть понятие патостриминг. Это когда издеваются над, скажем так, людьми с низким социальным статусом. Да, не обязательно бомжами, а, например, какими-нибудь алкашами и так далее. Ну, и это потом выкладывают в интернет ради лайков, ради хайпа. Этого полно, этого много. Ну, знаешь, как трэш-блогеры на Востоке. Вот тут тоже, ну, патостриминг, это, по сути, трэш-блогеры. И они очень сильно учуление на это, да, то есть они на это реагируют, и надо на самом старте им как бы объяснять, что мы к этому не относимся, это не про то. Самое, когда я делаю фотку, они сразу говорят, а где это будет, а зачем, и так далее. Сразу достаю телефон, показываю, о чем речь, какой фотки нигде не будет, я это нарисую, тогда уже начинают появляются первые там улыбки, понятно, разговоры и так далее, и так далее. На самом деле классно с ними говорить. Там вот на ротунде бабушка часто сидит, вяжет, продает какие-то вязаные вещи. Вторая картина у меня уже с ней вышла. Вот она классная. Ничего не говорит о себе, но очень мило улыбается. И за вот этой вот милой улыбкой скрывается какая-то жесть. Я чувствую, что там прям жестяк, да, у нее в жизни творится. Ну, рассказывать она не хочет. Короче, все это очень сильно покореженные, поломанные судьбы. Но как бы помните, что вы можете там тоже оказаться. У меня в Минске, когда жил, в подъезде поселился бомж бездомный. Вонял на весь подъезд. И очень скоро соседи его оттуда сковырнули, да, но пока он там жил, он стрелял в меня сишки, я тогда еще курил, мы что-то разговорились, он тогда сказал, что он был каким-то преподом, что ли, короче, умный мужик. Почему он закончил там, где закончил, я уже не помню его историю. Я помню, что он мне сказал, что тебя от меня отделяет только одна зарплата. Одна. И, по сути, это правда. Да, вот не получи одну зарплату, у тебя все посыпется. Всегда надо об этом помнить. А люди, которые, знаешь, если у тебя хватает денег на подписку на Netflix, на еще что-нибудь, да, и ты там минимально устроила свою жизнь, купила абонемент в спортзал, то это не повод как бы оттопыривать пальчик, да, и смотреть свысока на бомжей. Завтра ты можешь быть бомжихой очень легко. Такая жизнь, такая ситуация, такие времена. Наверное, про это все мое искусство.
2: И вы видите, насколько художник вовлечен в своих героев. Это редкость, потому что зачастую художники, ну, изобразил визуально, да, и мало что знает. А насколько вот Dead Boy в курсе вообще всей жизни этого героя, что с ним было, как он сейчас живет. И на самом деле мы очень мало знаем об этих людях. Правда, мы проходим мимо, мы их видим, и все, и пошли дальше. И благодаря художнику я теперь стала тоже по-другому смотреть на многих этих людей. Они мне очень интересны. К слову, на открытии выставки многие из них беседовали с нами на польском, на английском. Был один немец, который вот в кризисе бездомности под мостом здесь, в Варшаве, и он прекрасно говорил по-английски. И от них на самом деле нет запаха, они чистые, они моются. Это другой вопрос большой, болезненный, где они моются, да, и как есть места. И это все интересно узнавать. И оказывается, в торговых центрах среди нас они тоже есть. И очень много подростков и детей в кризисе бездомности. И только благодаря художнику я залезла в интернет, посмотрела статистику, что детей до 18 лет, бездомных, что-то около около 15 там, или 17 тысяч в Польше. То есть это огромные цифры, и взрослых людей тоже несколько тысяч. Да? Но это целые города, можно сказать. И вот мы с художником, да, побывали на других собраниях фундаций, которые специально занимаются вот этой темой бездомных. И на самом деле очень много интересных моментов узнали, увидели ребят бездомных, которые молодые люди, там по 17 лет, да, и которые, ну, настолько классные, настолько хочется, чтобы у них все было хорошо. И ты когда узнаешь, вот какие судьбы действительно у людей, да, то картины Дэдбоя играют сразу, ну, абсолютно другими живыми красками. И вот одна из работ, например, постоянно Дэдбой мне присылает, делится эксклюзивчик, да, у меня есть, когда он создает работу, и мне ее присылает. И я первая вижу, что очень здорово. И я говорю, а что это за женщина? А это, оказывается, не женщина изображена, это подросток, молодой человек, просто с такой вот шевелюрой на голове, не причесан, не ухожен, не реагирует адекватно. Вот денежку взял какую-то, да, у тебя, но не понимает, что с ней делать и так далее. То есть какой-то, видимо, под чем-то находится. И действительно, ты смотришь, думаешь, ну вот где-то, наверное, сидит этот подросток, и ты, и весь город проходит мимо, и как-то вот это все, ну, безразлично его судьба, правда.
0: Помнишь, на нашей последней выставке там в «Температуре» была женщина, пожилая женщина, она нам рассказала про этого чувака. Говорит, она знает, кто он, что он подросток, то есть тинейджер, условно говоря. Это все, это колтун. Это нечесанные волосы, там не было видно лица вообще. Он не зареагировал на деньги, он просто взял деньги и сидел с ними вот так вот, с деньгой в руках, даже не спрятал. И она сказала, он на метадоне. Что такое метадон? Это лечение для прям героинистов. Это уже все, последняя стадия. Когда тебе просто вкалывают метадон в больничных условиях, чтобы ты не снес заразу и так далее, просто чтобы их контролировать. Выхода из этого нет. Просто это уже все, это последняя стадия, это конец. Чувака жалко, ему 20 даже нет, знаешь, и он часто в центре стоит в каких-то, знаешь, замерших позах. Если ты видела видосы из Америки фентаниловых чуваков, которые такие как зомби, знаешь, застыли в одной скорченной позе, он тоже. Кстати, фентанил пришел в Варшаву, имейте в виду, ребята. Я видел зомби возле кино «Луна», там на Маршалковской, в сторону пляца Збавителя. Стояли два чувака согнутых. Жутко.
1: Подводишь в основам нашей сегодняшней гутарки. Мы звертаем на увагу то, что отбывается навокал. Мы потрымліваем людей, у кого нема теперь дома. Для разом с тем можно потрымать именно и вас. И як?
0: На Patreon. Заходите ко мне на инсту, там есть ссылка на Patreon. У меня на данный момент есть только один патрон. Его зовут Мартин, я его в жизни никогда не видел. 20 злотых в месяц мне от него прилетает. Я ему очень благодарен. Кстати, у меня на Патреоне еще специально есть эксклюзивная информация для художников. Потому что я знаю, что меня очень подглядывает много студентов. Вот именно те, которые занимаются искусством. Студентов полно. Так вот, для студентов всего 20 злотых в месяц. И будет эксклюзивная информация с туториалами, как я рисую, как я пишу эти картины. То есть я там поэтапно расписываю каждый этап еще в текстовом варианте, как, какие краски, каким способом. Для учащихся просто супер информация. Вот. Да, ребята, у кого есть какое-нибудь помещение, электрифицированное желательно, это может быть гараж, что угодно, под мастерскую, пожалуйста, дайте знать. Денег у меня нет, расплатиться могу максимум работами. Почему ищу? Потому что я живу в маленькой комнате, в которой просто нет возможности написать большие картины. На данный момент у меня есть минимум 2 проекта огромных картин, такие, знаешь, 2 на 3 метра, ну, условно говоря, да, которые я бы хотел реализовать, потому что мне очень тесно и неудобно в малых форматах. Вот он, тот формат, который ты видишь, это уже как-то тесно мне, тесновато. Я хочу прям такие огромные картины, там, где много людей, там, где 20 человек на картине, понимаешь, и в городской среде, чтобы вот как дворник. Только дворник такое себе, а у меня будет круче гораздо. Если есть помещение, пожалуйста, дайте знать, напишите мне в инсту, куда угодно, и как-нибудь договоримся. Спасибо.
1: На этом, спадарство, все. Я нагадаю, что сегодня гостями программы «Мы бачим» были мастак Дэдбой, а так само кураторка тематичной выставы Эльвира Королева. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
3: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.
4: Радио Рация! Радио Рация!

0: большие минуса. Плюс это хорошее место для того, чтобы мастера не только продавали, но это такой был своеобразный нетворкинг между ними. Ну, то есть само место как бы дает предпосылки для такого еще общения, что для мастеров тоже очень важно. Это сало «Космо» около метро «Млынов». Мы очень благодарны за партнерство и поддержку со стороны владельцев этой локации. И мы рады, что мы подружились и можем теперь на постоянной основе здесь проводить маркеты. Вот, собственно, наверное, то, к чему мы хотели прийти, но вот постепенно методом проб и ошибок мы к этому и пришли. Ну и, наверное, хочется отметить то, что есть реально мастера, которые не первый раз приезжают из других городов. У нас есть тоже, например, такой бренд «Худка Смачна», они вообще в Литве, в Вильнюсе, они смотрят на наши маркеты и такие: наверное, мы будем ехать мимо, надо поучаствовать. Это уже второй раз, вот, наверное, мы можем, и они к нам попадают, чему мы очень тоже рады, потому что все-таки вот это общение между мастерами не только варшавскими, а из других городов для многих. Это такая даже моральная поддержка, что люди понимают, что они не зря что-то делают. Все равно это их талант и искусство, их потребность реализовывать себя. Она потребность только для них лично, но и другие люди тоже это оценивают, поддерживают их. Я считаю, что в наших маркетах это очень важный момент. Такой дополнительный своеобразный нетворкинг.
1: Можна сказати, що гэты арт-маркет прысвечаны пачатку новага навучальнага году, 1 верасня і так далей.
0: Скажем, мы не привязывали его прямо к какой-то определенной дате, но да, мы поняли, что пользуются популярностью маркеты, которые привязаны именно к праздникам. Например, в декабре маркеты состоятся 5 декабря и 12 декабря. Это две субботы как раз перед Рождеством, когда все планируют закупку подарков, презентов и всего остального. И, кстати, с нашими мастерами можно также договариваться о каких-то партиях подарков для своих компаний, фирм, там, коллег, друзей. То есть это может быть не единичная покупка, а приходить, смотреть, общаться, заглядывать к нашим профиль Craft Hand Lab, смотреть, какие у нас там мастера, потому что многие мастера делают именно партии подарков, красивую упаковку, то есть это тоже с ними тоже можно обсуждать, и мы были бы рады, если бы к ним тоже обращались за такими хорошими крупными заказами. Но мы не стали пропускать сентябрь, потому что летом мы ничего не делали, что было логично, и были другие, например, разные фестивали, где мастера участвуют на выезде, это для них выгоднее, поэтому мы летом стараемся ничего не делать. Но все равно мастера соскучились по нам, по друг другу, поэтому мы решили, что в сентябре мы должны сделать маркет, пускай он небольшой будет, но опять же кто-то пришел попробовать, кто-то пришел друг на друга посмотреть, там потестировать новые изделия. Ну, такое в какой-то степени подготовка к Рождеству, посмотреть, как что. Даже многие же, когда участвуют, они даже проверяют, насколько правильно они раскладывают, например, свои товары, чтобы привлекать покупателя, чтобы это было комфортно, удобно, не только им, но и к национальному покупателю. Поэтому в сентябре должен быть маркет. И я думаю, что на следующий год мы примерно так же будем и планировать, что будем привязывать это к каким-то праздникам в первую очередь. Но сентябрь мы не будем пропускать. После лета всем мастерам хочется встретиться вновь, пообщаться. И мы видим, как люди очень рады друг друга видеть. Для нас тоже приятно.
1: Насамрэч, показальна, што цяпер на фестывальным сезоне можна было ўбачыць прадстаўнікоў, якія час ад часу тут у вас з'яўляюцца. Як вы заўважаеце, змяняецца іх стаўленне пасля ўдзелу ў фестывальных падзеях? Кшталту, вы сёння пабывалі на фэсце там тутак, калі тут ці яшчэ штосьці, і яны далей вяртаюцца да вас, наладжваюць, можа быць, больш цесныя сувязі, альбо наадварот, ідуць сваім шляхам. Што адбываецца?
0: Я так скажу, што это два разных формата. Участие в маркете, который относится к фестивалям, и участие просто в отдельном маркете. Потому что все-таки на отдельном маркете мы заметили, что если люди приезжают конкретно целенаправленно, например, покупатели, они приезжают покупать. А фестиваль – это другой формат. На фестиваль люди приезжают, чтобы развлекаться. И покупка – это вторичная история. Тут и понятно, что надо где-то угадать с товаром, понимать направленность фестиваля и так далее. Поэтому это разный формат подготовки, разный формат участия. Понятно, что каждый мастер ставит себе цель максимально продать, но в какой-то степени все равно это разные форматы, поэтому и мастера даже немножко по-разному готовятся. Да, конечно, не возвращаются, потому что наш маркет – это определенное сообщество. То есть это не просто люди пришли, поучаствовали, разошлись. Они очень многие дальше продолжают общаться, обмениваться информацией. У нас большой чат в Телеграме,

0: Craft and Lab, где люди общаются и поддерживают друг друга, делятся важными, нужными советами и так далее. То есть мы не то, что, знаете, мы провели и потом как бы расстались до следующего маркета. Нет, так оно не происходит. То есть люди включаются в наше сообщество и продолжают дальше общаться. Ну, тем более фестивали проходят обычно летом раз в год. А мы стараемся, чтобы это было там раз в квартал, например, был маркет. Или как вот под Рождество будет два маркета. Ну, под Рождество логично, потому что люди все хотят что-то купить, и лучше сделать это два дня, потому что даже по прошлым годам мы понимаем, что одного дня реально недостаточно. Плюс мы сделали 5 и 12 специально для того, чтобы мастера могли выбрать день, где они могут участвовать, либо, если не захотят, и два дня, потому что они могут поучаствовать в других тогда. У них есть возможность у нас поучаствовать, и в других маркетах, выставках. Многие мастера просто не хотят пропускать наш маркет и пытаются подстроиться, и так, и так. А так мы таким образом даем им возможность поучаствовать, где они хотят, и в нашем маркете в том числе.
1: Я хотела еще у вас запытаться. Вы долучаетесь не только как соорганизатор менавіта этой подеи, а лишь еще и как майстриха. Причем этим разом у вас у прохождении все яны плюс-минус у одной стилистицы. У вас у центра ваших творов находится женщина. Вы еще расскажите, коли ласка, историю этой женщины, чому именно это она?
2: Мое прохождение связано с танцами на пилоне. Некоторые мают ассоциации с клубами для мужчин, але на самом деле это вельми тяжкий спорт, бо это акробатика, акробатика у паветры. И там есть разные кірунки. Так атрымалось, что я давно уже этим занимаюсь, але я не привозила эти вырабы на маркет. Они завсёды шли где-то у інших місцях. Я там их продавала. На маркете я завсёды удельничала амаль кожный маркет, як удельник, и выставляла разные вырабы. На самом деле была так само бижутерия у белорусской тематики, была бижутерия больше готичная, потом были драуняные вырабы, якийсь там хатний декор. И я побачила, что мне негде это продавать, окромя маркета, а на маркете есть шмат інших майстров, и тому люди, которые приходят, они могут выбрать нечто еще иншее. А тем разом я створила уже позлоцанную бижутерию, то есть то, что мне пытали вельми часто польки. И не так давно это отримала свое первое замовение с польской фирмы, якая робі покрыццё, ну, не золотом, але подобно на золото. И сёння я удзельнічаю для того, каб представіць гэтыя вырабы. Я написала шмат писем до польских школ танцевальных, якія запросила прийти на маркет. И сёння я не лічу, что у меня будет якийсь великий продаж. То больше для того, каб нарабіць фото, каб потом показывать девчинам. Бо праз тыдзень я буду удзельнічаць уже у спартовым мерапрыемстве, где тематично будут только девчины, которые занимаются этим спортом, каб яны уже заходя бачили, что можно у меня набыть. И так само хочу попробовать удел у якимсь мероприемстве, не связанным с спортом, потому что есть шмат девчин, якія занимаются этими танцами, але яны не удельничают у спортивных мероприемствах. То бок, лічу, что може сегодня варшавские девчины и польки, и белорусские, украинки, яких так само шмат, бо я слышу их говор, коли нахожусь на спортивных мероприемствах, и лічу, что може сегодня кто-то завітає докладно до меня.
1: Не могу не запытаться, ці користаються попытом речи, одіння, упрыгожування з нашей белорусской символикой?
2: Я лічу, что каждый уже что-то себе набыл за этот момент. И продавать только такие речи, ну, дадим на этом вырабе, например, погоню, и это купить, это уже не работает. Треба брать белорусские сенсы и який способ это переосмыслить, уличивающий свой керунок, у яким працует майстер. То бок, треба в який способ працевать над стилем, який робить майстер. То бок, взять, например, белые, червоные, белые королики и сложить, это не будет працевать. То бок, я лічу уже, что белорусская символика працуе, але тады, калі нешта новое придумал майстер.
1: Ці застається у вас практика, коли ви ладите не тільки арт-маркети, а лише ще, може бути, ніякі майстер-класи, тематичні зустрічі і так далі?
0: На цьому маркеті ми не робили. На прошлому маркеті у нас був майстер-клас по каліграфії і лазерній різці, да, гравіровки. Не можу сказати, що це сильно привлекає людей, тому ми точно пропонуємо, якщо майстери хочуть провести для свого додаткового піару, скажімо так, то ми тоді пропонуємо і проводимо. Тобто ми предлагаем, а там уже как захотят мастера. То есть это их решение, потому что это тоже время, подготовка и так далее. Поэтому мы не против такого формата. Не могу сказать, что мы будем делать это в декабре, потому что подозреваю, что у нас просто не будет места. Я думаю, что в декабре будет очень много мастеров, и мы не сможем себе выделить место для мастер-класса. Ну, если будет такая потребность и желание от мастеров, ну, будем что-то думать. Потому что, конечно, мы стараемся мастерам не отказывать в участии, но мы тоже ограничены количеством мест и площадкой там самой. Но опять же, вот у нас сегодня певица Муника, да, концерт, но опять же, это была ее инициатива, потому что она исполняет авторские песни, и как бы наша площадка, скорее всего, для нее тоже такой вариант попробовать, посмотреть, показать себя, что тоже неплохо. То есть площадка предоставляет нам звук, микрофоны, площадка очень хорошая, и проект Ректору здесь, ну, то есть очень много таких плюсиков, бонусом. Ну, а для певицы с авторскими песнями почему бы не попробовать себя показать? То есть это, скажем, такое взаимовыгодное сотрудничество. И мы только рады, если, например, кто-то реально из певцов тоже захочет также с нами посотрудничать в декабре. То есть мы такому сотрудничеству всегда рады. Это, наверное, больше даже привлекает людей, да, то есть прийти заодно какого-нибудь послушать. Ведь самая главная задача маркета – предоставить мастерам места для того, чтобы они показали свой продукт. Все остальное побочно. И мы уже убедились за 4 года работы, что не факт, что оно привлекает дополнительных людей. Это просто такой приятный бонус. Поэтому для нас больше мы ставим задачу, чтобы мастера могли попробовать поучаствовать в маркете, посмотреть, как это все проходит. Потому что некоторые потом идут и участвуют в польских маркетах, а там более серьезные условия участия, более серьезные требования, и это дороже. То есть как бы мы хотели создать такую площадку для наших мастеров, потому что кто многие сюда переезжают, они боятся, что в этой адаптации, в эмиграции они не смогут все-таки не только уделять внимание и время своему творчеству, что у них не будет возможности где-то его показывать. А я считаю, что творческим людям это надо. Вот Маше тоже надо. Маша показывает. Ну, прекрасно. Я рада, что у Маши есть такая возможность не только в спортивных фестивалях, но и всю свою красоту показать и своим белорусам. Потому что, скажу честно, некоторые люди, покупатели, которые приходят на маркеты, они смотрят, и они прям удивляются, что все такого высокого уровня. А мы уже с Машей привыкли, ну это ж нормально, все хорошо, правильно, профессионально, реально на высоком уровне сделано. Чего вы так думаете про наших там белорусов, да? Что они что-то не на коленке? Нет, никто на коленке не делает, все люди. Они реально многие очень высокого уровня профессионалы. Это круто. У них должно быть место, где они могут себя показать.
3: Гость рации.
4: Дзве госці рацыі у нас былі сёння. Гэта прадстаўніца суполкі Craft Hand Lab, нагадаю, Марыя Кашапава, Любоў Шабуршуна. Гутарка з імі вяла Марына Савіцкая. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, адразу па ім эканамічныя навіны з Янай Запольскай.
3: Радыё рацыя. Мы

0: Российские беспилотники, нагадаю, нанесли удары в непосредной близкости до польской межи. Под погрозой опынулась чыгуначная инфраструктура, паливная станция, так само сотни пассажиров, которые ехали у тым лику тягником с получения Киева-Варшава. Накольки небеспечная новая российская эскаляция, почуем у комментары Яна Запольской.
1: Комментар рации.
2: Эскалация с боку России становится фактом, заявил напередодні польский премьер Дональд Туск. Поводле яго, найближчыя тыдні и месяцы могут стать периодом особливо интенсивных российских деяний, тому Польша повинна подрихтоваться до разных сценаров. За этой заявой стоят конкретные подеи. У ночь с субботы на неделю и раницей российские беспилотники массово атаковали заходние регионы Украины. Некольки из их ударили у непосредной близкости от польской мяжи, у тым ліку по одним з техников. Были эвакуированы сотни пассажиров, у тым ліку былы премьер Великобритании Борис Джонсон, який ехал спецтехником. Так само Польша эвакуировала людей с помежного переходу. И хоть польская поветренная простора не была порушенная, тым не менш польские войсковые самолеты были подняты у поветра. Тем часом Украина поведомила про сотни российских ударных беспилотников подчас ночных атак. А чем большей становится их колькость, тем вышейшая верогодность того, что частка дронов будет отхиляться от маршруту, падать побач с территории НАТО або нават залетать на эту территорию. Однако тут справа не только у выпадковости. Россия все частей наносит удары по логистичных и транспортных объектах на заходе Украины. Это особливо важно для Польши, бо праз яе территорию проходит значная частка заходней подтримки Украины. Про это свечит и реакция Кремля. Поводле Министерства обороны Российской Федерации метами недельной атаки были удары по чыгуначной инфраструктуре у заходней Украины, якая выкористовывается для перевозки войсковых грузов из Европы. Таким чином небезпека для Польши может полягать на поступовом порушении працы помежной и транспортной инфраструктуры, пунктов пропуску, чыгунки, дорог, складов, энергетичных и коммуникационных систем. Россия тем часом провокуя и проверяя реакцию НАТО на свое деяние. Как известно, сегодня особливую роль отыгрывает гибридная война, кибератаки, диверсии, информационные операции, провокации на мяжи и спробы створить у польском громадстве страх перед дальнейшей подтримкой Украины. Тому Польше потребная мощная супрацьповетраная оборона, оборона критичной инфраструктуры, тесное супрацовництво с Украиной и готовность НАТО до худкой и одиной реакции. Удары при самой польской мяжи – это, вядома, еще не война помеж Россией и НАТО. Але это уже не тая отлеглась от войны, якую можно лечить беспечной. Яна Запольская, Белорусская Радио Рация.
1: Комментар рации.
0: Отлеглась до ближайшего выпуску новинок так само невеликая. 9 хвилинов, коли можно дозволить себе тут некий гумор. На уездах у Гомель усталеванная блокпосты. Там знаем все в связи с чем. Лидеры партии у Шотландии, Уэльса и Полночной Ирландии подписали меморандум о праве на самовызначение. То бок Великобритания так само под погрозой расформования в своем теперешнем выгляде. У Варшаве отзначили День Гомля. Про это да иншее подробязней уже не в забаве с Владимиром Лапцевичем.

0: І поговоримо про ситуацію, якою опинувся білоруський правооборонця у Грузії. Агенція «Позірк» повідомила, що та країна офіційно підтвердила Роману Кисляку, процедура його депортації не проводиться. Що насамперед відбувається, яка тепер ситуація, розказує сам Роман Кисляк у гутурці з Сергієм Опановичем.
1: Я отримав письмо з департаменту міграції Міністерства внутрішніх справ, в якому вони підтверджують, що процедура депортації не начата в отношении меня, и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
2: Вы уже больше за год вы находитесь у Грузии без документов. Что, на вашу думку, отбывается? Как жить далее вот человеку увогуле без документов?
1: Больше года я нахожусь без действующего документа, и я не могу пользоваться банком. Я остановил свое предпринимательство, то есть я не могу зарабатывать, и не могу попасть в изолятор, там, в пенитенциарное учреждение, меня не пускают, потому что нет действующих документов. Ну вот в остальном, в принципе, я не ограничен в правосубъектности. Поэтому вот такая ситуация, она ненормальная. И как раз вот этот ответ из департамента миграции я получил в ответ на жалобу министра внутренних дел о том, что мой статус неопределенный, мне не выдают никакого документа.
2: Скажите, как долго можно в Грузии находиться в таком невызначенном статусе и как на это можно поуплывать?
1: К сожалению, грузинское законодательство вообще не предусматривает детализацию такого правового положения, когда человек находится в ожидании рассмотрения его дела международным органом, поэтому я планирую обращаться в Конституционный суд и ставить перед другими органами вопрос о том, чтобы было принято соответствующее законодательство, чтобы такие люди не болтались, не висели в воздухе, чтобы их правосубъектность была определена, они могли получить документ.
2: Я ведаю, что на размова идея у Грузии больше за сотню человек, которые подались на статус международной обороны у Грузии, чи на там додатковую оборону. Скажите, ти изменился не статус этих людей за этот час, и что может измениться далее?
1: Почти сотня белорусов, чуть меньше, в процедуре получения убежища. Некоторые уже уехали благополучно из Грузии. Но несколько человек есть, которые получили отказ в апелляционном суде, их процедура рассмотрения завершилась, и они вот находятся. У кого-то есть действующий паспорт, у кого-то нет, и, в общем-то, количество таких людей будет с каждым месяцем расти. Грузия должна начать выдавать статус беженца или гуманитарный статус дополнительной защиты. Либо Грузия должна принять законодательство, изменить свой закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которым определит правовой статус таких людей, которые ожидают рассмотрения международных органов. Ведь такое

0: В этом году у нас тема Дня города Гомеля. Это Гомельский вокзал и все, что с ним ассоциируется у людей. У нас в меню есть сосиски в тесте, у нас в меню есть пиво. Дополнительный антураж создает работа Каролины Поляковой. У нас такая есть небольшая фотозона с витражами, как из Гомельского вокзала. Ну и там в квизе, в лекции, везде так или иначе присутствует тема вокзала. И это, наверное, ключевая особенность. Но все равно, в первую очередь, это люди и тот факт, что они четвертый год подряд собираются в Варшаве, чтобы отметить этот праздник.
1: Але показали, что не только гомельчане сегодня тут разом с вами, то, что приезжают люди из інших городов, из Витебска, из Минска, вас подтримливает, альбо худшее створяет ситуацию, когда хочется подумать, а может быть, варто запустить тогда не только День Гомеля, а лишь еще и День Витебска, День Минска?
0: Нет, нет желания не запускать ни День Витебска, ни День Могилева или еще чего-то, потому что День города Гомеля – это исключительная история про энтузиастов из Гомеля, которые в обычной жизни регулярно общаются и просто раз в год решают о том, что ну а почему бы нам не собраться, не сделать вечеринку в честь Дня города Гомеля, встретиться по такому как будто бы поводу. И мы, конечно, рады, если там люди из Витебска, Могилева, Минска, вообще с любых стран. У нас сегодня были, да, люди из других стран, и они тоже покупали открыточки из Дня города Гомеля. Это было тоже очень мило.
1: Про выступовцев, про музыков, про тех людей, которые проводили лекции, квизы, расповеди, коли ласка, кто это?
0: Наверное, наши ключевые такие именно хедлайнеры не музыкальные, это Евгений Меркис и Евгений Маликов. Евгений Меркис у нас устраивал квиз по истории города Гомеля. Он состоял из двух частей. Первая часть такая была более лайтовая, скорее на уровень узнавания, я там был или я это знал, потому что в целом это онлайн-квиз, каждый участвовал сам за себя, и даже люди, которые никогда не были в Гомеле, могли участвовать и в целом претендовать, возможно, не на первое место, но на тройку. Вторая часть, конечно, была уже посложнее. Была большая такая лекция от Евгения Маликова. Это такая часовая история про то, как менялись гербы города Гомеля, откуда они пошли, почему так это все получилось. И это результат действительно такого многолетнего исследования, потому что с переездом именно в Польшу у Евгения появилась возможность ходить в местные библиотеки и чуть больше напрямую исследовать источники польские, литовские, даже немецкие, и таким образом проследить историю развития герба города Гомеля. И это была такая большая впервые презентация этого исследования. Теперь возвращаемся к музыкальной составляющей. У нас выступали артисты и Слава Кмит, и Люты Соковик. Они не имеют прямого отношения как жители города Гомеля, но так как тема у нас была вокзал, и в целом вот это ощущение таких уличных немножко музыкантов, артистов, которые играют акустику, которые играют немножко экспериментальную музыку, нам показалось очень подходящее для мероприятия, поэтому пригласили их. Ну и вечерняя программа – это уже классика кармы, это когда собираются люди, они хотят проводить время вместе, и здесь играют диджеи, все эти диджеи являются друзьями и нашими, и, соответственно, города Гомеля, и поэтому их программа – это такой, скорее, подарок их для нас.
2: Гэта кажа Наталя, гаворыць, што Дзень Гомля з'яднаў усіх, а гэтая падзея ў Варшаве у бары «Карма» завершылася пасля поўначы, доўжылася больш за 8 гадзінаў. Акуратна ўздагон паслухаем гурт з Гомля «Place to be».

0: А цяпер Нямеччына ў цэнтры нашай увагі, як падзеі, што там адбываюцца, могуць адбіцца на Беларусі, на Украіне, таксама ўвогуле еўрапейскім рэгіёне. Перамога ультраправых у нямецкай зямлі Саксонія-Ангальт, дзе партыя атрымала амаль 44% галасоў, зноў прымусіла гаварыць пра магчымы далейшы рост правых сіл у Еўропе. Ці можа нямецкі сцэнар паўтарыцца ў іншых еўрапейскіх краінах і што стаіць за ростам папулярнасці правых? Пра гэта мой калега Сергей Панович пагутарыў з праваабаронцам і кіраўніком тэлеграм-канала «Паветра над Берліном» Алексеем Козловым.
1: Европа побачила, что в некоторых немецких землях, в землях Немеччины, есть перемога фракции АФД. Скажите, каким чином эта вот перемога из этой фракции правой может повлиять на Европу?
2: В целом на Европу, наверное, не очень сильно повлияет, потому что это земельные выборы. Другое дело, что это может привести к кризису, правительственному кризису. Вот у нас будут выборы в Мекленбург-Передней Померании 20 сентября. Там речь идет о том, что это как бы некий тест на правомочность или поддержку как текущей коалиции. И если там будут плохие результаты, то, в общем, как-то подразумевается, что коалиция должна назначить федеральные выборы новые, но это не факт, что состоится. Но в целом, с точки зрения прихода, вот, возможного прихода, потому что пока это еще не случилось, к власти в отдельно взятой земле ультра правой АФД, то это, конечно, печально и приведет особенно для жителей Германии с миграционным бэкграундом к не очень хорошим последствиям. Плюс отдельный вопрос, конечно, стоит о продолжении поддержки Украины в этом направлении. У земельных властей не так много рычагов влиять в целом на федеральную политику, но они есть. Да? То есть недооценивать их тоже не стоит. И поэтому я бы сказал, что паниковать рано, но готовиться и понимать, что происходит и с кем мы имеем дело, необходимо.
1: Я бачу в ваших социальных сетках, где вы распавели про кожного из этих представников АФД. Скажите, ці важны вот гэты финансовый уплыв России на гэтых представников АФД? Ці ёсць ён? И тибачный он, вот, коли так казать.
2: Я вообще этим вопросом занимаюсь достаточно давно, собственно, с первых выборов в Бундестаг, когда у них был шанс пройти в Бундестаг, и они получили свой первый результат. И там мы наблюдали активную поддержку со стороны Кремля. Я не могу говорить, конечно, о том, была ли она напрямую финансовой, но медийная поддержка, использование фейков, социальных сетей, и так далее. Это было очень мощно. И с тех пор это, в принципе, продолжается. К счастью, сейчас в Германии проект Russia Today запрещен. И больше он не может использовать свои эти ресурсы, но используются и другие ресурсы, возможно, в том числе и финансируемые косвенным образом из Кремля. Да, поэтому исключить это мы полностью не можем. Мантру про нормализацию отношений с Россией, несмотря на боевые действия против Украины, АФД повторяет регулярно, особенно в части необходимости покупать там дешевую нефть, дешевый газ и вот это вот все. Ну и, соответственно, также ограничить или вообще начать высылать украинских беженцев из Германии, это тоже в этом контексте вполне себе прокремлевская политика. Поэтому вот уже была даже шутка такая политическая, что на переговоры о фракции представители двух прокремлевских партий поедут в Москву. Вот, и там будут договариваться.
1: А размова идет про Делинке и АФД, и про некие иншие партии?
2: Блок Сары Вагенкнехт, который получил 5 позиций, 5 мандатов в земельном парламенте Заксен-Анхальт, Саксония-Анхальт, и, собственно, АФД. То есть это вот откол от левой партии, возглавляемой очень популистским политиком, таким право-левым политиком Сарой Вагенкнехт, очень одиозной фигурой, манипулятивной и, я бы сказал, такой неприятной. И это фактически ее, ну, не то чтобы единственный успех в последнее время, но очень немного у нее было политических успехов у этой структуры. Она вокруг лидера построена, устроено. И вот этот успех может сыграть роль, потому что эти 5 мандатов как раз могут позволить вместе с АФД сформировать коалицию для формирования правительства в земле Саксония-Анхальта. Да, это вот для 2 структуры единственные, да, потому что левые после кризиса и неизбрания в предыдущий Бундестаг, они сменили свою позицию по отношению к Кремлю, в целом даже по отношению к Украине. То есть сейчас Делинки находится на более прогрессивных позициях, чем было раньше.
0: Каже правоборонца, керівник телеграм-канала «Повітря над Берліном» Алексій Козлов. У Берліні, де живе Алексій, він каже, що покуль нема прояви ксенофобії, менавіта про перемогу альтернативи для Германії. Однак, що буде у наступному годі, покуль тяжко предказати. Думаю, що варто протягнути гэтую тему про некілька хвилин.
3: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: У Балтийском море нашли российский беспилотник. Сёлета у иммиграционные турмы США трапили 89 беларусов. Айтишников, которые супрацовничали с Белсатом, обвинувачивают у присвоения грошей.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У районе пляжа у польским мястечку Русинова у Балтийском море выявили беспилотник. Про это поведомил наместник премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Першопочатковый огляд показывает, что это войсковый беспилотник российского походжения, поведомил министр. Русинова находится у 130 километрах от польского Гданьска и у 200 километрах от российского Калининграда. Нагадаю, напередодні при атаці России на Украину один из российских дронов ударил у пары километров от мяжи с Польшей и трапил у локомотив пассажирского тягника Киев-Варшава. Еще один дрон упал за 5 километров от польской мяжи. При этом порушение польской поветренной просторы не отбылося. Представник Объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безопасности Вадим Кабанчук прокомментовал заявы премьер-министра Польши Дональда Туска про погрозу наупростовых российских ударов по территории краин НАТО и эскалацию в регионе. На его думку, непокой выкликая параллель с недавним визитом керовника ЦРУ у Москву, что близко полторая сценар осени-зимы 2021-2022 годов, коли заходние разведки проводили экстренные закрытые перемовы с Кремлем. Каже Вадим Кабанчук.
4: Утверждая на подмурку тих даденных, которые им передает американский бок, мы ведаем, что недавно отбылся визит главы ЦРУ в Кремль. И проводят параллели на передодні полномасштабного вторжения в 2022 году. Так и самый визит был директора ЦРУ до Кремля. Совокупность этих всех факторов показывает, что ситуация начинает обостряться.
3: Поводле Кабанчука у Кремлі распрацаваны уласныя сценары войны, где атаки особных краин и стварэнне постоянного напружения маюць на мэте дезорганизацию адзінства НАТО. У гэтай великой гульні Беларусь изноў рызыкуе быть выкарыстаная як военный плацдарм и трапить под непазбежный военный отказ Варшавы и союзников.
4: Кремлі не збираются в планах воевать с НАТО. Они збираются воевать с особными краинами, якія будут просто изолёваны. Радослав Сікорський, министр замежных справ Польши, сказал, что у Польши есть достатково сродков для самообороны. Кто не будет назирать в Польше, коли с территории Беларуси будут агрессивные деяния, Польша будет деяничать, сходячи со своих национальных интересов.
3: Поводле представника АПК, каб адекватно реагировать на военные выклики, белорусские демократичные силы формуют специализованное подразделение – роту беспилотников с комплексами Middle Strike. До інших тем. У 2026 годе у иммиграционные турмы у США были смещены 89 белорусов. Про это поведомляет Deutsche Welle со спасылкой на справоздачу волонтерской инициативы «Buy Action». Большинство затриманных не имели никаких порушений и находились в звычайном иммиграционном процессе. Только 6 человек, або каля 7% от агульной колькости затриманных, были отнесены до категории «осудженные злочинцы», говорится у поведомлении инициативы. Трое из белорусов, затриманных у 2026 годе, уже были депортованы у Беларусь. Еще трое погодились выехать доброохотно. Как меркуют у инициативы «Buy Action», теперь у американских иммиграционных турмах находятся каля 60 белорусов. На криминальную тему. Округовая прокуратура Варшавы контролюе расследование справы об маёмасной шкоде у буйным памеры на ТФОП. Подозреваные Кшиштоф М. и Шиман П. IT-специалисты, якія раней супрацоўнічалі с телеканалом «Белсат». Яны нібыта подписывали сярод іншага дамовы на фіктивные IT-послуги и завышали их кошт. Страты оцениваются на мільёны злотых, поведомляя само телебачанне ТФОП. Кшиштоф М. по версии следства не выканаў для канала ніводнай працы, але грошы атрымліваў спраўна. Ён выставіў 385 фіктыўных рахункаў прыкладна на 4,5 мільёна злотых. Асобнае абвінавачванне за падатковыя дэкларацыі, якія ён падаваў на паставе гэтых жа рахункаў. Шымона П. абвінавачваюць у іншым. Ён завышаў кошт сваіх IT-паслуг і атрымаў ад тэлебачання каля 4,2 мільёна злотых па 295 рахунках. Падазраваныя не прызналі сябе вінаватымі і далі далі короткие показания. Прокурор отпустил Кшиштофа М. под заклад у 170 тысяч злотых, обязал двойчи на тыдень означаться у полиции и забаранил выезжать с краины. Для Шимона П. заклад вышейший – 200 тысяч злотых, остатние умовы теж. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Чарговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў аўторак пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 18-20, вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Идем у добром темпе сподарства. Починаем третью годину дня с рации нашего информационно-музычного эфира, где мы подсумовываем основные подеи, анализуем, робим прогнозы. И эту годину можем целком просветить культурницкой проблематице. Именно это проблематице, бо проблема у сферы белорусской культуры хапая не меньше, как у экономицы або политицы. Так что первая тема про 4 хвилины. Гэта сітуацыя вакол школы імя Равенскага ў Варшаве. Там вельмі не ўсё так проста цяпер.

0: застанемся у Варшаве, где отбылась важная и уже, можно сказать, традиционная импреза, ну, хотя другий раз, еще, может, так рановато для такого вызначения. Я маю на увазе немую лихоманку. Поглядеть на шумелые немые фильмы под живую музыку, такую махчимость дает фест «Немая лихоманка», что проходит теперь у Варшаве, у дворку Музея Вольной Беларуси. Передопошний сеанс, показ картины «Кабинет доктора Калигары» под аккомпанемент Вольги Подгайской собрал полную залю глядачов. Своими уражениями от импрезы поделились гостя подея, так само створальницы этой музыки Вольга Подгайская, организаторка Ирена Кцелович, с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
1: Что было складанным, что было натхняльным на это для вас?
2: Складанным успокоиться и не наблюдать, будет ли дождь. Потому что мы все этого очень боялись. Потому что в 2 вечера фестиваля прошли с дождем. Вот только за это переживали. Потом техническая работа. Тоже это была очень долгая работа. Установить орган, привезти и так далее. Ну и все. Потом дальше все пошло в удовольствие. Никакой сложности. Только играть музыку в удовольствие и смотреть фильм, и смотреть, как люди пугаются или смеются. Это очень большое счастье.
3: Недосвеченному глядачу-слухачу подломажьте, коли ласка, как вы сочили за этим синхроном с картинкой, с видео, насколько их это складано?
2: Во-первых, привыкаешь. 4 фокуса у меня было. Слева направо музыканты, которым я дирижировала, ноты, куда я смотрела, потом экран, который стоял внизу, на который я смотрела, и еще 4-й это панель инструментов у органа, там, где нужно было переключать. Но к этому привыкаешь, как и все люди привыкают ко всем сложностям.
3: А как вам на угол сама стушка? Вы ее выбирали, альбо вам пропоновали?
2: Это было очень давно, 6 лет назад, мы еще давно играли еще в Минске, поэтому я даже не помню, кто ее выбрал, и я музыку написала тоже давно тогда, поэтому музыка была уже готова. На этом фестивале мы решили показать ее, потому что фильм классный, и музыка, я помню, что была классная, вот надо было вот это все осуществить. Хотела бы сказать спасибо всей нашей команде. Много человек в нашей команде работает. Ирена Кацелович занималась очень важной работой, менеджерской и продюсерской. Это очень сложная работа. Я и Виталий Кэпов, он автор вообще этой идеи еще давно. И мы занимаемся художественной частью работы и музей, который предоставил площадку, как они нам очень помогают. Ну и понятно, что спонсоры, их можно тоже перечислять, но главное костяк команды. Это очень важно работать вместе и чувствовать, что мы делаем очень важное что-то.
3: Размовляем с организаторкой фестиваля «Немая лихоманка» за Ираной Кацелович.
4: Этот показ был, конечно, выбитный музыкой чудовной, талановитой Вольги Подгайской. На этом показе у нас наибольшая колькость музыков. И пока что наибольшая колькость глядачов. До нас пришло около 180, а может быть, навод больше человек. Для всех навод не хапило места, широ кажучи, я переживала с этой нагоды. Але с иншого боку это выглядит как абсолютно, так бы мог быть, солдаут, хотя выход вольный. И абсолютный поспех этого фильма. Ну и треба сказать про фильм, потому что это один из самых уплывовых, один из самых ведомых немых немецких фильмов. Это фильм, який запожиткавал немецкий экспрессионизм, фильм, який поуплывал на жанр хоррора, на жанр нуара, фильм, який поуплывал на многих режиссеров, у тым ліку Хичкока, у тым ліку Кубрика, у тым ліку Тима Бертона, у тым ліку Дэвіда Лінча. И поглядеть этот фильм так, как его глядели 100 годов тому, я думаю, что это, знову же, не верагодны досвід.
5: Гэта абсалютна магічнае для мяне выдарэнне, таму што пад адкрытым небам столькі людзей зноў апладуюць жывой класічнай музыцы. Не веру, што гэта зноў са мной адбываецца.
3: Што ўразіла ў самой стужцы?
5: Вобразнасць, напэўна, з аднаго боку нязвыклая, а з іншага нібыта вось гэтая звышнатуральнасць, яна пасуе нашаму часу. Хочацца больш верыць у яе, чым у тое, што адбываецца навокал.
3: Калі вы ладзіце вось такі івент наогул, у вас ёсць нейкія стаўкі? Да прыкладу, што трылер разбярэ больш людзей, альбо камедыя будзе больш запатрабаваная?
4: Я думаю, што на колькасць гледачоў уплывае шмат чыннікаў. Летась, напрыклад, самы папулярны фільм на нашым фестывалі з 4 быў фільм пад назвою «Проститутка». Я думаю, што на назва сыграла тут великую роль. Дарэчы, гэты фільм, які лічыцца паводле адной з версіяў першым беларускім фільмам, быў таксама вельмі паспяховы ў пракаце і паводле ацэнак найверагодней праз назву менавіта. Так атрымалася і ў нас. Я думаю, што гэта пытанне ў нашым выпадку не толькі жанра фільма, які мы глядзім, што камедыя альбо фільм жахаў збірае больш, але і, канешне, вядомасці музыкаў альбо колькасці музыкаў. Тут не трэба хлусіць, Вольга Падгайская вельмі вядомая кампазітарка, і яна мае кола сваіх прыхільнікаў, якія спецыяльна прыходзяць на івэнты, у якіх значыцца яна як музыка. Я думаю, што ўплывае таксама краіна паходжання, таму што я звязваю поспех, так бы мовіць, летась фільма «Прастытуткі» менавіта з тым, што гэта беларуская стужка, а магчымасцяў паглядзець беларускае нямое кіно яшчэ менш, чым паглядзець нямое кіно ў прынцыпе.
1: Што наступным разам глядзім?
4: Акурат наступным разам мы глядзім беларускую стужку ў шэрагу стужак пра жаночую эмансіпацыю, якая называецца «Суд павінен працягвацца». Гэта фільм пра суд над некалькімі мужчынамі, якія здзейснілі групавое згвалтаванне, і пра тое, як ахвяра гэтага групавога згвалтавання вяртаецца да працоўнага жыцця і да сацыяльнага жыцця.
0: Паказ фінальнага ў рамках фестывалю «Нямая ліхаманка» фільма запланаваны на 20:00 у чацвер 17 верасня. Яшчэ некаторыя культурніцкія падзеі пералічыць Анна Шайкоўская праз паўтары хвіліны.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Былы политвязень Андрей Пачобут 8 вересня пересек межу в Бобровниках, приехал в Гародню, состракался с сябрами и дзеячами Союза поляков, наведывал офис организации и публично выкладывал фотографии в своей соцсетке. Сам факт, что человек после 5 годов тюрьмы и безволения смог вернуться и открыто состракаться с людьми, стал незвычайной подеей для сегодняшней Беларуси. Эта поездка показала, что режим Лукашенко сегодня здольно робить выключение, коли бачить у их внешнеполитичную выгоду для себя. Справа Пачобута была одним из центральных пытаний в отношениях Минска и Варшавы. Теперь Лукашенко ведет перемовные гульни с США и спробуя снизить напруженность в отношениях с Польшей. У такой ситуации повторный арест человека, только что вызволенного после складанных международных домовленностей, мог бы разбурить всю схему, над якой официальный Минск так долго працавал. Тому режим вымушен был стерпеть его на вертанне. Пачобут отримал возможность приехать, бо за ним стоять особливые политические обставины, международная увага и его неведомость. Але из этого не выникает, что такая возможность появилась и у тысяч других белорусов. Тут вельми показальная оценка Олеся Беляцкого. Нобелевский лауреат миру заявил, что выпадок Пачобута незвычайны именно тому, что у остатнему Беларуси ничего не полепшилось в сфере права у человека. Поездка одного не отменяя огульного репрессивного контексту. Достатково констатовать, что колькость политвязней в Беларуси повеличивается. Их теперь 902 человеки. Гэта лишь расте, починаючи с соковика, коли отбылося опошнее массовое вызволение политвязней. У пэўным сэнсе репрессии нават пошираются, бо процесс идзе ў глыб. Давно уже не только в дачыненні до политично нелояльных, а до самых звычайных часам аполитичных людей. Тем не менш, Пачобут, хотя бы в якости адзінкава выключэння, сваёй паездкай разбурыл схему, якую навязывала беларусам улада. Схема такая. Пасля вызвалення прымусовы выезд і канец палітычнай прысутнасці ўнутры краіны. Пачобут паказаў, што ў пэўных умовах чалавек можа паспрабаваць вернуцца. Паездка Пачобута пакуль ні ў якім разе не сведчыць, што з'яўляюцца нейкія прыкметы адлігі. Яна показала, что режим Лукашенко в интересах великой внешнеполитической гульни часом готовы сделать выключение из властных правил. Але одно выключение еще не является изменой самих правил. И все же это важная подея. Упершиню после опошней хвали вызволения уведомый былый политвязень не просто вернулся в Беларусь, а публично продемонстрировал там свою присутность и сувязи с громадянской супольностью. Тому гэта сапраўды можа назваць маленькай расколінай у цяперашняй мадэлі выціскання палітычна актыўных людзей за межы краіны. Пытанне цяпер тым, ці застанецца гэта расколіна адзінкавым выключэннем выключна для Пачобута.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Згодно головному статистичному управлінню, на кінець сакавіка у Польщі працювали 1 152 700 заміжників. Гэта на 8% більшим год там.
2: З їх беларусаў 121 тысяча. У гэты самы час у Беларусі не хапае работнікаў на большасці прадпрыемстваў, у тым ліку на флагманскіх. З'яўляюцца фірмы-пракладкі, якія заахвочваюць грамадзян Узбекістана, Непала, Туніса ды іншых краінаў Азіі, Афрыкі і Блізкага Ўсходу ехаць у нашу краіну на заробак у 1500 рублёў.
1: Натуральна, што вяртаюць тыя сотні тысяч беларусаў, якія па невядомых прычынах выехалі з краіны, рэжым не імкнецца. Наадварот, у чаканні Джона Коула і будучага новага вызвалення палітвязняў людзі разважаюць пра тое, колькі чалавек будуць дэпартаваныя гэтым разам.
2: Што адбываецца на рынку працы і ці сапраўды выключна праз прывабныя заробкі ў Беларусь імкнуцца працоўныя мігранты?
1: Запыталіся ў эканамічнай аглядальніцы галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Отвечу цитатой из одного хорошего анекдота, конца не предвижу. Да, смотри, потому что есть еще одна цифра, да, вот ты мне две сказал, я тебе одну. 82% белорусов, оказывается, да, по последнему нашему очень точному и совершенно выдающемуся социологическому исследованию, очень большому, да, 82% белорусов, они довольны своей работой, к примеру, да, вот. Еще больше довольны жизнью в Беларуси и считают, что все правильно, ну, видимо, потому что все, кто был недовольны, они уже выехали.
2: Это да? Накипь уже.
3: Да. Знаешь, цифрами можно вообще доказать все, что угодно. Статистика такая штука, да, хотя вот статистика, если у вас дыра там в 1500 человек, мы считали по вакансиям на всех государственных флагманах машиностроения, там минимум по 150 вакансий висит. То есть это не то, что у нас с одним предприятием какие-то сложности, да, ну так бывает, мало ли, может у него какие-то сложности, и вот поэтому там или наоборот, они создали новое производство, и вот нам не хватает буквально 100-500 тысяч человек, потому что мы расширяемся, вот, как-то там, быстро растущий коллектив перспективный, да? Ну, нет, это есть везде, это есть на всех предприятиях. Если бы это было на одном, ну, мало ли там какие катаклизмы или, наоборот, хорошие события радостные, да? Пополнение у нас, да, в дружном, так сказать, кругу цехов нашего предприятия. Ну, нет, да? Вот, в общем, видишь, как получается, в Польше белорусов все больше, значит, в Беларуси белорусов все меньше, довольных число растет, ну, в общем, значит, это точечный отток недовольных, значит, все хорошо. Слушай, вот только осталось понять, где мы найдем вот этих 1500, а на самом деле гораздо больше человек для того, чтобы заткнуть дыры в машиностроении, потому что, насколько я понимаю, северокорейцы стоят дороже, граждане Узбекистана и других стран Центральной Азии стоят дороже. Ну, остается только разводить белорусов, да, потому что стоят они недорого и гораздо более довольны, чем все остальные.
2: Слово «разводить белорусов» ну, как-то двусенсовно.
3: Абсолютно сознательно использовано.
2: Таким чином отрымливается, что, ну, как бы, при таких не вельми добрых, як-то, демографичных умовах, яны и не плануют ничего робить, не там, как бы, ну, привабливать, а давайте все же таки вертайте.
3: Подожди, ну, зачем? Ну, идут, очевидно, другим путем, да? Есть четкий, совершенно внятный путь фиксации белорусов в тех местах, где есть дефицит белорусов, да? Допустим, медиков будем фиксировать по месту, так сказать, распределения, да? Значит, сейчас уже сказали, что чтобы уйти в частную клинику, надо будет там 7 лет стажа в государственной, да? И Лукашенко еще даже обиделся очень смешно, что это что же мы будем готовить кадры для частных больниц? Нет, вы руку набьете просто на пролетариате, а потом пойдете в приличные клиники зарабатывать деньги. Я могу и так это прокомментировать, да? Ну, в общем, как хочу, так и интерпретирую. Вот, значит, ну, у тех, кто хочет в 10 класс, к примеру, могут быть.

0: От глядзі, вот эта фірма, про якую расказаў Белпол, якую арганізаваў былы супрацоўнік Міністэрства абароны, ну, спец па, відаць, это самае, арганізацыі працоўных працэсаў, іх запрашаюць, ну, как бы будуць прывозіць на заробак у 1500 беларускіх рублёў. Ну, я так разумею, гэта за $500 дзе-то прыблізна атрымліваецца, да? Плюс-мінус. Та такі...
1: Чым скорее мінус, чым плюс.
0: Да, то есть такі зайздросны заробак для вот пералічаных грамадзяна Украіны, там Пакістана, Непала, Туніса, то вось дзеля гэтага можна не імкнуцца патрапіць там некуды, я не ведаю, Саудовскую Аравію, ЗША ці Германію, а Беларусь, ну, вельмі добры такі варыант. То бок яны за гэтым едуць, такая зайздросная прапанова.
1: Слушай, ну, у каждого же свое предложение, да, кому-то предложат 1500, и он уедет в Саудовскую Аравию, кто-то не сможет на это претендовать, да, ну, послушай, это рынок, да, спрос, предложение, тот, кто не оценит себя дороже, тот поедет в Беларусь в итоге, да.
0: Я до чего пытаюсь, просто вот у пятницу мы размовляли на гэтую тему с узгаданным Жигаром, и он каже, у дамове вот этой, якую прапановае гэты пасярэднік з Беларусі, не прапісаныя умовы, а што ў тым выпадку, калі чалавек, там, скажам, захоча вяртацца. Ну, там, не задаволіць яго умовы, і ён скажа, не, я там не хачу далей працаваць, з'язджаю. Што далей? То есть не прапісана, і ён робіць выснову, што людзі сюды прывозяцца не для таго, каб яны, ў прынцыпе, тут асідалі і працавалі да пенсіі на якім небось прадпрыемстве за мінус за $500 там плюс-мінус, што яны как бы можа быць і папрацуюць колькі месяцаў, а потом дзе-то там у район там дзе-небудзь там латышскай, літоўскай ці польскай мяжы.
1: Слушай, ну есть такой варыянт, а есть варыянт, нам надо временно, да, мы тут решили подставить нашему старшему брату плечо под его выбывающую оборонку, под его мощности, которые оказываются под ударами украинцами, давай мы наймем тут временно буквально вахтовым методом люди пособирают что-то, да, покрутят какие-то гайки, а потом, ну, когда-то же это закончится, и они уедут. Ну, допустим, так. Вариантов может быть много, да. Понятно, что это такая специфическая трудовая миграция какой-то привлекательности белорусов, Беларуси, как тихой гавани, как еще чего-то речи не идет.
0: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра тое, ці змогуць мігранты закрыць пустыя вакансіі ў Беларусі і калі беларусам можна будзе бяспечна вярнуцца дадому. Мы вот с тобой разважаем пра тое, што как бы чаму рэжым нічога не робіць, каб паспрабаваць вярнуць назад тых тую кармавую базу,
1: да, потому,
0: якая
1: ты статістыку испорціш, 82% довольны.
0: Слухай, да? Это мы так вот как бы так скептычна глядзім на гэта, а можа быць, там хитрым шляхам пайшлі. Вот пачобута пусцілі, ён прыехаў у Беларусь, пабыў там, паездзіў, пасустракаўся, кавуноў беларускіх паеў і вернецца. І как бы там нам намякунуць, так, бачыце, пачобут з'ездзіў, давайте.
1: Слушай, мне кажется, даже они сами не очень в это верят, потому что всем понятно, что Анджей приехал и выедет из Беларуси. И, слушай, весь ведь вопрос не в том, можем ли мы туда въехать. Ну, въехать мы наверняка можем, да? Вопрос, что с нами будет потом и в какой перспективе. Сможем, ну,
0: въедем, к примеру, в какую-то камеру.
1: Ну да, сможем мы с тобой работать, там вот вести такой эфир совершенно обычный, да, вы можете там рассказывать сколько угодно про лодку, которая у вас раскачивается в этом штормовом море, да, вот вся эта ерунда пропагандистская. Ну, послушай, это, мы с тобой прекрасно понимаем, это обычная работа, журналистская. Не скажу, что она какая-то там слишком мега-зубастая, что прям, знаешь, вот нельзя было ее делать из Минска, да. Мы обсуждаем обычные экономические, политические, социальные проблемы Беларуси, ничего в этом совершенно нет криминального, никуда никого не раскачиваем. И, в общем, до того момента, когда мы с тобой сможем это делать из студии, вот, к примеру, на Карла Маркса, да, у вас, которая была, ну, нет смысла обсуждать, что можно спокойно вернуться. Даже когда это не у вас, на эфире, это на Радио Свободе, не, на Дойче Велле, Франек Вечерка сказал, что обсуждается вопрос как следующий шаг, да, чтобы вот была какая-то амнистия. Ну, ребята, амнистия – это спасибо, конечно, это важный шаг, действительно, но для возвращения амнистии недостаточно. Мы прекрасно понимаем, да, особенно нас, кто был выкинут из страны за профессию. Вот, поэтому, ну, нам тогда надо отказываться от этой профессии и идти вот на тот самый завод за 500, да, приносить пользу стране. Ну, лично я возражаю, тем более, что я опасаюсь, что это может быть связано с военкой, вот. Как-то так. Поэтому, ну нет, не хотят тебя возвращать. Нет, даже не палец за 500 будет лучше, чем...

0: М, значит, белорус, который совершенно точно знает, кто победил на выборах 2020 года, понимаешь? Надо тогда потери, таблетки для потери памяти изобрести, да, чтобы, значит, вот как-то мы все об этом позабыли.
1: Ну, перегорните сторонку, и все забудется, как бы зарастет.
0: Даже перевернуть можно, забыть сложно.
2: Гэта была эканамічная аглядальніца Вольга Лойка, якая расказала пра сітуацыю на рынку працы Беларусі.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
4: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск очень-очень преждевременна.
1: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипять от злости. Крынж тыдня.
5: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и новинок спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Одной из самых гучных подей минулого тыдня стал визит Анджея Пачобута у Беларусь.
2: Был политвязень штодня выкладая фото з родных мясцін и распавядая про сустрэчы с коллегами по СИЗА, чальцами Союза поляков в Беларуси, наведвая могілкі и места, связанные с польской присутностью на белорусских землях.
1: На думку редактора газеты «Выборча» Барташа Веленского, поездка Пачобута стала своеособливой проверкой белорусского боку. Ці можа ён трымать обяцанні? И, отповедно, ці можна з Мінском про нешта далей в Варшаве домовляться?
2: После вызволения журналист и активист польской меньшинства заявил, что отримал гарантии с боку представников режима Лукашенко на конт махчимости беспечно наведывать Беларусь. Пачобута саправды не чапаюць, принамсі публично.
1: Магчыма, гэта звязана з візітам у Мінск спецпрадстаўніка Трампа Джона Коула, пры гарантыях якога Пачобут, які адбываў 5 гадоў у лукашэнкаўскай турме, і выйшаў на волю.
2: Дык ці ўсё ж Варшава пасля вяртання Пачобута будзе далей дамаўляцца з Мінскам? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркаваў мой калега Змітер Лукашук і польскі палітолог Каміль Клысінскі.
1: Наши с вами, опасенні, перасцярогі были дарэмныя. Ёсць нейкія, відаць, альбо дамоўленасці, альбо што. Як вы ўспрымаеце тое, як праходзіць яго паездка?
3: Мы должны только радоваться тому, что наши опасения были излишними. Я желаю всего лучшего Анджею, к своему другу, знакомому, чтобы он там все отбыл, провел спокойно, безопасно, и чтобы тоже безопасно вернулся в Польшу. Что должно произойти именно на этой неделе, я так ожидаю, что это будет во вторник, в среду и максимально в четверг. Ведь он говорил, что на неделю отправится в Беларусь, отправится в среду, если я хорошо помню. Это есть вызов, потому что доверять и проверять. Можно сказать, конечно, это всегда работает, доверяй и проверяй, но доверять сложно и проверить тоже сложно. Белорусский режим, он действует совершенно в другом русле, чем мы думаем, руководствуется другими ценностями и, конечно, остается в совершенно противоположном союзе, имею в виду, конечно, союз с Россией, мягко говоря, что это противоположный союз. По отношению к НАТО и к Западу, и, конечно, к Украине. И поэтому риск всегда остается. Но на этот раз мне кажется, что сработали неформальные гарантии от США. Mm-hmm. Ведь мы знаем, это не секрет, что прямо после своей поездки в Беларусь Анджей отправится в Вашингтон. Он будет тоже в Чикаго, где много поляков проживает, там большая диаспора. Были такие шутки даже, что Чикаго – это одно из самых больших польских городов в мире, потому что там больше миллиона поляков живет. Это правда, да, это частично польский город, конечно, не только. Анджей встретится там с Полонией, как мы говорим, значит, с нашей диаспорой, и встретится в Белом доме. Возможно, и тоже лично с Дональдом Трампом. Это уже что-то значит для Минска, особенно, что на этой неделе появится в Минске Джон Коул со своим очередным визитом. И поэтому мне кажется, что на этот раз Анджей вернется безопасно. Но это сиюминутно, это нестабильно, это не говорит о том, что Анджей получил пожизненную гарантию безопасности от режима Лукашенко в Минске. Такого не бывает, особенно после 2020 года.
1: Пан Камиль, мы памятаем, что все ж таки вызволенный был Анджей Пачобут троху инакш, чем вось вызволяются политвязни по так званым американским треку. Это был обмен так званими шпионами, у які потрапил и Анджей, и наконт гэтага обмена домовлялися спецслужбы. И, отповедно, троху інший трек. Может быть, гарантиям, якія вось агучиваются по таким треку, які ведут спецслужбы, а не политики, больше доверу? Вот як бы вы до этого поставились?
3: Здесь я могу только спекулировать. Этими спецслужбы занимаются, если уже... Конечно, что он освобождался по особому треку. Его смешали, это тоже было, по-моему, сознательно сделано, чтобы тоже его показать в таком отрицательном контексте со шпионами. В перемешку со шпионами Анджей вышел на свободу. Он никогда шпионом не являлся, не скрывал своих взглядов, своей деятельности. Это был такой рыцарь или янгольский восстанец от 19 века. Да, я его называю человеком от 19 века. Такой романтик. Ну и такой человек, которого мы очень долго ждали, был освобожден именно этим путем. Но, как я говорю, эти гарантии, они не на постоянно, они не навсегда. Пока ведется война вместе с Россией, Беларусь участвует в войне против Украины, пока... Ну, бывают еще, может, рейжи в адрес Польши, но все-таки акты проявления гибридной агрессии. Это шары, это, конечно, мигранты, но, скорее всего, на латышской границе сейчас. Риторика белорусских властей, я бы не сказал, что она очень сильно изменилась. Последние дни, может, так более мягко Лукашенко говорит о поляках, о западных соседях. Ну, посмотрим. Тут не за горами 17 сентября. Я буду очень пристально, очень внимательно, как каждый год, наблюдал за этими всеми высказываниями, нарративами и риторикой власти по поводу Дня национального единства. Обычно каждый год во второй половине сентября, значит, ну, и перед 17-м, и после, про Польшу не очень хорошо говорится в белорусских СМИ.
1: У адрозненні ад іншых палітвязняў Анджэй Пачобут, вызваліўшыся з турмы, застаўся з пашпартам. Многіх паплечнікаў журналіста па турме дэпартавалі без пашпартоў. А нобелеўскаму лаўрэату Алесю Бяляцкаму, напрыклад, пасля дэпартацыі пашпарт анулявалі.
2: З Пачобутам гэтага не здарылася. То бок ідзе нейкая гульня паміж спецслужбамі. І якой можа быць вось гульня менавіта беларускіх спецслужбаў, працягвае Каміль Клысінскі.
3: Ну, я бы пока смотрел на то, что состоялось в конце апреля, не делая каких-то дальновидных или долговременных выводов, потому что контекста для такого нет. В конце апреля обменялись Польша, Беларусь, Россия, США, Румыния, Молдова, там Казахстан тоже участвовал, много стран. Это была очень сложная схема. Я говорю, называю это золотым окном возможностей, которое случается несколько раз в декаду или там раз в несколько лет. Это был сложный процесс. Я так понимаю, что Анджей получил этот паспорт, и вы правы, что это исключительный подход, очень такой неординарный, из-за того, что именно в таком пакете был упакован Анджей Пачобут. Там были важные лица для Путина, тоже из-за его имиджа, из-за того, что он обещал. Бутягин, например, этот археолог, очень спорная личность, который в Крыму вел свои раскопки. Это было важно, чтобы его добыть, чтобы его освободить. И в таких условиях Лукашенко не мог сказать «нет». Особенно если звонок был из Москвы. Это не те времена до 20-го года, которые были, когда Лукашенко говорил Путину «нет». Я вообще себе не представляю, что в самых существенных вопросах Лукашенко может себе это позволить в отношениях с Путиным. Это как-то не укладывается в общий контекст. И поэтому Анджей вышел на особых условиях. Это был тоже наш польский большой успех. Но говорить о том, что освобождение Анджея, я тоже в Еврорадио уже по вашем эфире тоже несколько раз об этом говорил. Говорить о том, что освобождение Анджея открывает диалог Варшава-Минск, очень-очень преждевременно. Но я помню, больше недели назад мы обсуждали и немножко смеялись над заявлением Анны Конопатской, там что-то добавили в кофе. Но я надеюсь, что там все уже нормально, и кофе тоже нормальное. Но представьте себе, что вдруг мы запускаем авиасообщение Белавия или ЛОТ, польские авиалинии, авиакомпания ЛОТ летает в Минск. Завышенные ожидания, спешка – это может больше навредить, чем помочь.
1: Тем не меньше, вот вы трошку как бы закинули, дали мне мяч, как говорится, на вот это пытание. Журналист Сябра Анже, журналист газеты «Выборчий» Барташ Веленский, каже, что вот гэтая махчимость поехать Анже у Беларусь стала такой своей собливой проверкой для белорусского боку. И зараз у Варшаве глядять, что отбывается, и анализуют. мяркуюць, ці можа Лукашенко, ці можа рэжым трымаць свае абяцанні і, адпаведна, ці можна з Мінскам пра нешта Варшаве далей дамаўляцца. Вось гэта далей дамаўляцца. Тут сапраўды вот сама гэтая паездка дае, ну как бы такая, мяняе троху ракурс і дае Варшаве, ну как бы некія повады, чтоб працягваць размову з Мінскам, спрабаваць пра нешта дамовіцца.
3: Никакого диалога на самом деле нет. Ну, конечно, как другие страны Евросоюза, Германия и Франция, Польша тоже имеет право на то, чтобы по дипканалам отпадать до времени, не контактировать с Минском. Ведь посольство польское, хотя в очень сокращенном измерении, но работает в Минске. Посольство Белоруссии работает в Варшаве. Дипломатов осталось несколько, очень мало. Политических дипломатов польских в Беларуси сегодня это один дипломат. Скромное количество, но это тоже говорит о том, в каком состоянии находятся наши отношения. Если будут возможности, если будут темы для сотрудничества, для общения, этих дипломатов может появиться больше. Но посол — это другие дела. Иногда думаю, что, скорее всего, появится, если уже, подчеркиваю, если уже появится посол США в Минске, чем посол Польши, Литвы или Латвии. Тут проблем накопилось очень много, и недоверия тоже очень много. Но разговоры могут идти, разные консультации. Как я понимаю, первым делом идут вопросы границы, ведь надо урегулировать функционирование границы. Но до электрички Брест-Тереспол, о чем тоже нам сообщала очень радостно, так с энтузиазмом Анна Конопатская, я думаю, что тоже еще далеко. На самом деле есть вещи пока поважнее. Это уверенность, например, польской стороны в том, что мигранты не будут возвращаться, не будут появляться на границе. Это первый вопрос. Ну и как доказательство недостаточного доверия с нашей стороны можно указать на решение нашего МВД. И об этом надо сказать в нашем разговоре, очень важный момент, что на 90 дней опять продлили режим особого контроля в пограничной зоне при нашей границе с Беларусью. Это тоже говорит о том, что пока есть опасения, что эти мигранты могут в любой день решением Москвы и Минска, не только Минска, как мне кажется, а тоже и Москвы, перенаправиться из Латвии в Польшу, на польскую границу.
1: У эфиры Еврорадио был политолог, старший науковый супрацовник Центра усходних доследований у Варшаве Камиль Клысинский. И он прокомментовал визит в Беларусь Анжея Пачобута и поразважал про перспективы у польско-белорусских отношений. Евразум.
2: Далее у программы Евразум.
1: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипят от злости. Крынж тыдня.
4: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў шоу.

0: процент.
1: Беларусь и съезжаем, ну, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Podobno możesz wszystko, więc pokaż, co tam chowasz w dłoniach.
1: Это хвали белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Уначы на белорусско-польском помежжи без істотных опадков, месцами слабый туман, температура поветра от 10 до 13 тепла. Завтра раницей похмурно с прояснениями, опадков не чакается, температура поветра 12-16, со знаком плюс, ветер неустойливый, слабый, атмосферный тиск выше за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем 18-21 тепла. А про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавя, да, чакайтеся.

Led Zeppelin, Immigrant Song. Скажи, Віталя, стільки ж бару, так же солодко от диму. Але ж старая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела б тяжкой до Десны прости ляском от поля. А як тобе, буш, тим балтийский, скажи, воля. Хотела бы на концертах мест скоро расцветать окружность.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Койл прибыл у Вильню. Ватикан призначил нового керовника для греко-католиков Беларуси. Скоротилася колькость грузовых тягников, проехавших помеж Беларусью и Польшей.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Специальный посланник президента США Дональда Трампа у справе Беларуси Джон Койл сегодня прибыл с визитом у Литву и встретился с министром замежных справ Украины Кястутисом Будресом. Баки обмерковали намагания американской администрации для вызволения политвязнев, ситуацию с безопасностью у регионе и деяния лукашенковского режима супраць Литвы и соседних держав. Про это поведомила литовская МЗС. Кястутис Будрес подяковал Дональду Трампу и американской администрации за последовательные высилки для вызволения белорусских политических зняволенных. Так само особенно министр звернул увагу, что Беларусь застается тесно интегрованной у российскую военную архитектуру, протягивая подтримливать агрессию России супрать Украины и сприяя войсковому тиску на Захад. Нагадаю, ранее белорусский диктатор заявлял, что Джон Коул прибудет у Беларусь 15 вересня. Поводле информации крыницы Белсату, подчас будущего визиту с белорусских колоний могут вызволить каля 200 человек. До інших тем. Перемога правой партии АФД у немецкой земли Саксонии-Анхальт, где она отримала 43,8% голосов, знову выкликала дискуссию про рост популярности правых сил у Европе. Ти може немецкий сценар повториться у інших краинах? И что стоит за поспехом правых? Про это расповедая правооборонца и керовник телеграм-канала «Поветра над Берлином» Алексей Козлов.
4: В целом на Европу, наверное, не очень сильно повлияет, потому что это земельные выборы. Другое дело, что это может привести к кризису, правительственному кризису. Вот у нас будут выборы в Мекленбург-Передней Померании 20 сентября. И там речь идет о том, что это как бы некий тест на правомощность или поддержку как текущей коалиции. И если там будут плохие результаты, то, в общем, как-то подразумевается, что коалиция должна назначить федеральные выборы новые, но это не факт, что состоится.
3: У Берлине, где живе Алексей, покуль не назирается повеличение проявок ксенофобии после перемоги АФД. На религиозную тематику. Папа Римский Лев XIV принял отставку архимандрита Яна Сергея Гаека и призначил новым апостольским администратором для греко-католиков у Беларуси айца студыта Лявонтия Тумовского. Как поведомило Радио Ватикана, айтец Лявонтий Тумовский народился 9 липеня 1973 года у Полоцку, а 2022 года отказаны за душпастерство верников Белорусской греко-католической церкви у Польши. Католическая супольность византийского обрада у Беларуси является спадчинницей Берастейской унии 1596 года. Початком адраджения греко-католической супольности у Беларуси стал 1988 год, коли верники почали громадянскую регистрацию своих парафий. До экономичной информации. Зменшается грузовый чыгуночный рух помеж Польшей и Беларусью. У 2025 году белорусско-польскую мяжу пересекли 11 389 грузовых тягников. Годом ранее их было 13 962. Скорочение склало 18%. Средняя колькость тягников за сутки зменшилася с 38 до 31 на 7 составов. Про это поведомляет польское выдание «Рынок Колеевы». При этом наибольшее скорочение грузового руху на белорусско-польской мяжи отбылося на Городенском напрямку. У 2025 году проз чыгуночный пункт пропуску Городня-Кузница-Белостоцкая проехало 695 грузовых тягников. Это на 42% меньше, чем годом ранее, коли мяжу тут пересекли 1203 составы. Тенденция до скорочения грузового руху заховывается после початку полномасштабного российского уворвания во Украину. Рынок Кулеевы связывает ее с санкциями Евразвяза и российскими обмежеваниями у отказ. Пассажирский чыгуночный рух помеж Белоруссией и Польшей застается припыненным с 2020 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надвор'я.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 12-16 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 18-21 са знакам плюс.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Вибрація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю, господарства, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене зовут Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». На минулом тидні у Варшаві у незвичайному місці під мостом відбулася вистава мастака «Dead Boy». У центрі її були люди у кризисі бездомності. Як з'явилася ідея, як реагують люди і чому наогул все гэта патрэбна? Про те гутарым сёння з уласна мастаком «Dead Boy», а таксама куратаркай падзеі Алівірай Каралёвай.
4: Белорусский художник «Dead Boy» занимается социальным искусством. Я бы даже сказала остро социальным искусством. Что я имею в виду? Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
3: Насколько это распаўсюджаная тема наогул у Польшчы, альбо так само сярод белорусских мастаков у Польшчы?
4: Это уникальная тема. Это тема, которую, может быть, кто-то еще и изображает, но, честно говоря, я как искусствовед даже не знаю и не решаюсь даже вам назвать какие-то имена, поэтому «Dead Boy» я считаю уникальным в этом плане. Он единственный один, кто изображает бездомных. И я подчеркну, насколько ему сложно это делать, не только потому, что общество не очень хочет видеть эту тему и изображение этих людей у себя дома или на выставках, но и нужно понимать такой немножко контекст. Белорусский художник рисует польских бездомных. Да, здесь немного вот можно вмешать уже разные аспекты, насколько это еще вдвойне тяжелее это делать, потому что подвергается художник критике вдвойне за то, что он делает, привлекает внимание польского общества к их же социальной проблеме.
3: Dead Boy, что стало натхнением именно? Как появилась идея эта?
5: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики и все закончилось на улице. На самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины. Я второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно. Это 18-й, по-моему, год, реально сформировало вкус, когда ты художник, там что-то ищешь, тебе кажется, надо развиваться, и потом ты видишь Репина в реале, понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все вот миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей, понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела, мне вот это зацепило. потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая, дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю уже третий год, и только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи, вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки, вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее, я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь, вот очень легко, а у нее все наоборот. Она везде, она прям везде, где тут только можно. Посмотришь в Инстаграм, она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч, и вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше. Знаешь, что у меня, короче, есть подруга, не буду говорить кто, она отсидела, понятно, по политике, и у нее открылось ясновидение. Можешь смеяться, можешь не смеяться, короче. Она мне сказала, что мой расцвет будет в 50 лет. Это нормально для художников, кто там был. Поль Сезанн, 54 года его признали. До этого жил, мыкался по друзьям в Париже. Клод Моне, 51 год. Это первый импрессионист. То есть 50 лет — это примерно вот наш расцвет. И она как-то вот угадала. Мне сейчас 36, то есть еще 14 лет мыкаться. Ну, немного, да, немного грустно, но все-таки я считаю, что я своего добьюсь. Реально.
3: Вертаешься именно до этой выставы, якую мы маем теперь. И были такие выпадки, коли ты хотел написать человека особо, и я не дал свою сгоду.
5: Были, конечно. Ну, тогда просто не рисуешь, вот и все. Ну, я ж не могу против воли человека пойти. У меня, знаешь, что были такие хитрые заходы, да? Вот у меня есть картины, на которых не видно лица. Оно либо как-то полубоком или прикрыто чем-то. Если я вижу, что ценность картины классная, что классный был кадр, что мне хочется вот это вот сделать, но человек не дал, тогда я начинаю мудрить. Обходов на самом деле очень много. Ну, естественно, против воли человека никуда идти не буду. И, слушай, я же им деньги подкидываю. Понятное дело, что там двадцатку кидаешь, говоришь, вот, сделаю фотку. А когда ты, условно говоря, бездомный на улице, то, ну, конечно, ты согласишься. Деньги — это деньги. Прозвучало, наверное, немного цинично, но как есть. Добавь.
4: Я бы еще сказала, помимо вот этой двадцатки, о которой ты говоришь, да, мы же с тобой, когда делаем выставки под мостом, и не только, мы приглашаем этих ребят бездомных, мы уделяем им внимание, это тоже огромное, да, мне кажется, для них такое подспорье и обычное человеческое общение, да, когда бездомный не может попасть вот в социум, особенно на открытие выставки, а тут они на открытие выставки. И кроме этого, я думаю, что помимо каких-то вот небольших денег, да, к сожалению, много мы там, может быть, им собрать, помочь не можем, но мы каждый раз делаем сбор, и вот последний раз я даже не смогла тащить все эти вещи, да, пришлось на такси ехать. Очень много всего, я даже не могу вспомнить, что там было, и одежда, и какие-то пледы, и одеяло, и подушки, и одежда, и зимние вещи, и так далее. И, конечно, не только изображаем, да, и посвящаем время бездомным, но хочется реально для них что-то сделать, что мы можем. Конечно, мы не фундация, да, и мы не можем как-то им чем-то таким существенным предоставить там крышу над головой, да, но, по крайней мере, следить, в каком состоянии у них палатка, например, да, на берегу Вислы и так далее. Да, какие-то вот такие простые моменты мы можем, и мы привлекаем внимание, мы делаем ролики, вот мы даем интервью, и мы надеемся, что кто-то, у кого ресурсов больше, кто-то сможет для них что-то более существенное предпринять.
3: Расскажите, пожалуйста, про вашу коммуникацию именно с этими людьми. Те обмежевываются ли она выключно с творением прац, альбо, может быть, это уже там амаль что, как ваши сябры, что-то про витание, как справа, и так далее.
5: Ну, они у меня некоторые добавлены в инсте, пишем, лайкаем. Это, наверное, удивительно и классно. То, что у многих чувство собственного достоинства сохранилось, оно есть на высоком уровне, да. Например, те люди, которые под мостом, ребята, они говорят: ты нам деньги не давай, деньги нам не нужны. Просто вот помощь такая. Вот. Они причем часто очень романтизируют свою жизнь. да? То есть, тоже неприятно говорить, видно по лицам, что некоторые бухают, но по некоторым видно, что прям не бухают, понимаешь? У них видно, что есть какой-то быт, потому что подметена земля, прикинь, чистая земля, без мусора, без окурков. Недавно мой друг Михаил рассказывал странную историю. Был такой случай в его молодости, женщина на вокзале, там в маленьком городе, у нее было просто две сумки. Это вот все ее пожитки, это две сумки, бездомная старая женщина. И она где-то там на парапете на вокзале сидела, постала с этими сумками, потом отошла, вернулась с двумя ветками сорванными, еловыми, да, вот еловыми ветками, как веники, подмела вот два квадратных метра там, где она сидела, подмела и с сумками села и заснула. Прикинь, то есть даже будучи бездомной, не имея дома, есть чувство собственного уюта и какого-то порядка. Вот это круто. И вот у них такое вот есть. И более даже скажу, они очень философски как-то настроены, философски смотрят на жизнь. Разговоры с ними классные. Вот у меня здесь недалеко был классный разговор в прошлом году. Я был на дне рождения такого пана Янка, 67 лет ему исполнилось. Если я не ошибаюсь, то он доктор философии. Да? У него есть вроде как богатая дочь, которая ему помогает, но он бездомный по собственному выбору, знаешь, как Диоген. И что-то там он распрягал про философию, это все было очень интересно. На самом деле было очень мило как-то и душевно. Вот. Я понимаю, что люди, которые, может, это послушают, подумают, о, патология, или вот, фу, бомжи и так далее. Ну, вы никогда просто с ними не говорите. Когда вы последний раз деньги им давали, когда вы последний раз интересовались. Меня очень напрягает культура, вот именно в Польше есть понятие патостриминг. Это когда издеваются над, скажем так, людьми с низким социальным статусом, да, не обязательно бомжами, а, например, какими-нибудь алкашами и так далее. Ну, и это потом выкладывают в интернет ради лайков, ради хайпа. Этого полно, этого много. Ну, знаешь, как трэш-блогеры на Востоке. Вот тут тоже, ну, патостриминг, это, по сути, трэш-блогеры. И они очень сильно учулени на это, да, то есть они на это реагируют, и надо на самом старте им как бы объяснять, что мы к этому не относимся, это не про то. Самое, когда я делаю фотку, они сразу говорят, а где это будет, а зачем, и так далее. Сразу достаю телефон, показываю, о чем речь, фотки нигде не будет, я это нарисую, тогда уже начинают появляются первые там улыбки, понятно, разговоры и так далее, и так далее. На самом деле классно с ними говорить. Там вот на ротунде бабушка часто сидит, вяжет, продает какие-то вязаные вещи. Вторая картина у меня уже с ней вышла. Вот она классная, ничего не говорит о себе, но очень мило улыбается, и за вот этой вот милой улыбкой скрывается какая-то жесть. Я чувствую, что там прям жестяк, да, у нее в жизни творится. Ну, рассказывать она не хочет. Короче, все это очень сильно покореженные, поломанные судьбы, но как бы помните, что вы можете там тоже оказаться. У меня в Минске, когда жил, в подъезде поселился бомж бездомный, вонял на весь подъезд. И очень скоро соседи его оттуда сковырнули, да, но пока он там жил, он стрелял в меня сишки, я тогда еще курил. Мы что-то разговорились, он тогда сказал, что он был каким-то преподом, что ли. Короче, умный мужик. Почему он закончил там, где закончил, я уже не помню его историю. Я помню, что он мне сказал, что тебя от меня отделяет только одна зарплата. Одна. И по сути это правда. Да, вот не получи одну зарплату, у тебя все посыпется. Всегда надо об этом помнить. А люди, которые, знаешь, если у тебя хватает денег на подписку на Netflix, на еще что-нибудь, да, и ты там минимально устроила свою жизнь, купила абонемент в спортзал, то это не повод как бы оттопыривать пальчик, да, и смотреть свысока на бомжей. Завтра ты можешь быть бомжихой очень легко. Такая жизнь, такая ситуация, такие времена. Наверное, про это все мое искусство.
4: И вы видите, насколько художник вовлечен в своих героев. Это редкость, потому что зачастую художники, ну, изобразил визуально, да, и мало что знает. А насколько вот Dead Boy в курсе вообще всей жизни этого героя, что с ним было, как он сейчас живет. И на самом деле мы очень мало знаем об этих людях. Правда, мы проходим мимо, мы их видим, и все, и пошли дальше. И благодаря художнику я теперь стала тоже по-другому смотреть на многих этих людей. Они мне очень интересны. К слову, на открытии выставки многие из них беседовали с нами на польском, на английском. Был один немец, который вот в кризисе бездомности под мостом здесь в Варшаве, и он прекрасно говорил по-английски. И от них на самом деле нет запаха, они чистые, они моются. Это другой вопрос большой, болезненный, где они моются, да, и как есть места. И это все интересно узнавать. И оказывается, в торговых центрах среди нас они тоже есть. и очень много подростков и детей в кризисе бездомности. И только благодаря художнику я залезла в интернет и посмотрела статистику, что детей до 18 лет бездомных что-то около 15 там, или 17 тысяч в Польше. То есть это огромные цифры, и взрослых людей тоже несколько тысяч, да, но это целые города, можно сказать. И вот мы с художником, да, побывали на других собраниях фундаций, которые специально занимаются вот этой темой бездомных. И на самом деле очень много интересных моментов узнали, увидели ребят бездомных, которые молодые люди, там по 17 лет, да, и которые, ну, настолько классные, настолько хочется, чтобы у них все было хорошо. И ты когда узнаешь, вот какие судьбы действительно у людей, да, то картины Dead Boy'а играют сразу, ну, абсолютно другими живыми красками. И вот одна из работ, например, постоянно Dead Boy мне присылает, делится эксклюзивчик, да, у меня есть, когда он создает работу, и мне ее присылает. И я первая вижу, что очень здорово. И я говорю, а что это за женщина? А это, оказывается, не женщина изображена, это подросток, молодой человек, просто с такой вот шевелюрой на голове, не причесан, не ухожен, не реагирует адекватно. Вот денежку взял какую-то, да, у тебя, но не понимает, что с ней делать и так далее. То есть какой-то, видимо, под чем-то находится. И действительно, ты смотришь, думаешь, ну вот где-то, наверное, сидит этот подросток, и ты, и весь город проходит мимо, и как-то вот это все, ну, безразлично, его судьба, правда.
5: Помнишь, на нашей последней выставке там в «Температуре» была женщина, пожилая женщина, она нам рассказала про этого чувака. Говорит, она знает, кто он, что он подросток, то есть тинейджер, условно говоря. Это все, это колтун. Это нечесанные волосы, там не было видно лица вообще. Он не зареагировал на деньги, он просто взял деньги и сидел с ними вот так вот, с деньгой в руках, даже не спрятал. И она сказала, он на метадоне. Что такое метадон? Это лечение для прям героинистов. Это уже все, последняя стадия. Когда тебе просто вкалывают метадон в больничных условиях, чтобы ты не снял заразу и так далее, просто чтобы их контролировать. Выхода из этого нет. Просто это уже все, это последняя стадия, это конец. Чувака жалко, ему 20 даже нет, знаешь. И он часто в центре стоит в каких-то, знаешь, замерших позах. Если ты видела видосы из Америки фентаниловых чуваков, которые такие, как зомби, знаешь, застыли в одной скорченной позе, он тоже. Кстати, фентанил пришел в Варшаву, имейте в виду, ребята. Я видел зомби возле кино «Луна», там на Маршалковской, в сторону пляца Збавителя. Стояли два чувака согнутых. Жутко.
1: Подводишь в основу нашей сегодняшней гутарки. Мы звертаем на увагу то, что отбывается навокал. Мы потрымліваем людей, у кого нема теперь дома. Для разом с тем можно потримать менавіта и вас. Як?
5: На Patreon. Заходите ко мне на инсту, там есть ссылка на Patreon. У меня на данный момент есть только один патрон. Его зовут Мартин, я его в жизни никогда не видел. 20 злотых в месяц мне от него прилетает. Я ему очень благодарен. Кстати, у меня на Патреоне еще специально есть эксклюзивная информация для художников. Потому что я знаю, что меня очень подглядывает много студентов. Вот именно те, которые занимаются искусством. Студентов полно. Так вот, для студентов всего 20 злотых в месяц. И будет эксклюзивная информация с туториалами, как я рисую, как я пишу эти картины. То есть я там поэтапно расписываю каждый этап еще в текстовом варианте, как, какие краски, каким способом. Для учащихся просто супер информация. Вот. Да. Да, ребята, у кого есть какое-нибудь помещение, электрифицированное желательно, это может быть гараж, что угодно, под мастерскую, пожалуйста, дайте знать. Денег у меня нет, расплатиться могу максимум работами. Почему ищу? Потому что я живу в маленькой комнате, в которой просто нет возможности написать большие картины. На данный момент у меня есть минимум 2 проекта огромных картин, такие, знаешь, 2 на 3 метра, ну, условно говоря, да, которые я бы хотел реализовать, потому что мне очень тесно и неудобно в малых форматах. Вот он, тот формат, который ты видишь, это уже как-то тесно мне, тесновато. Я хочу прям такие огромные картины, там, где много людей, там, где 20 человек на картине, понимаешь, и в городской среде, чтобы вот как дворник. Только дворник такое себе, а у меня будет круче гораздо. Если есть помещение, пожалуйста, дайте знать, напишите мне в инсту, куда угодно, и как-нибудь договоримся. Спасибо.
1: На этом, спадарство, все. Я нагадаю, что сёння гостями программы «Мы бачым» были мастак Dead Boy, а так само кураторка тематичной выставы Эльвіра Каралёва. Меня зовут Марина Савіцкая. Пачуемся.
2: Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польщі.
3: Украина и Россия взаимно погодились не наносить удары по энергетике, стверджает американский президент. Дроновая атака по Украине и шла праз ретрансляторы у Беларуси, свершат украинские помежники. Все лето у иммиграционные турмы США трапили 89 белорусов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Украина погодилася не наносить удары по российских энергетичных объектах. Россия погодилася зробить то же самое. Рост сусветных коштов на дизельное паливо у основным выкликаны войной помеж Россией и Украиной, а не Ираном, написал президент Дональд Трамп у своем аккаунте у соцсетцы Truth Social. Нагадаю, что учора Дональд Трамп закликал президента Украины Владимира Зеленского спынить атаки на российскую паливную инфраструктуру. Мы говорили про это со спадаром Зеленским, признался Дональд Трамп, отказываючи на питання журналістів падчас свого візиту у Ірландію. «Ви повинні спинити виключати дизельне паливо у Росії», – звернувся йон до Києва. Трамп відзначив, що українські атаки викликають недохоп палива у Росії і, на його думку, шкодять світу. Апошнія дронові удари Росії по заході України координувалися праз ретранслятори на території Білорусі. Про гэта повідомив керівник Державної поміжної служби України Андрій Демченко. «Ми бачимо, що Білорусь не спиняє підтримувати країну-терористку, покільки навіть гэтыя повітряні удари, які тычыліся Ровенської, Волинської і Львовської областей, усе гэта так само забезпечувалося фактично з території Білорусі. Бо повітряні сродки, які запускала Росія, підсілковувалися сигналом так само праз ретранслятори, які знаходилися менавіта на території гэтай країни», – сказав Демченко. Ён дадаў, што Україна не заўважае, каб у Беларусі нарошчваліся ударныя групоўкі на мяжы з Украінай. Аднак агульная пагроза застаецца. У ліку пагроз ён назваў выкарыстанне ретранслятараў на тэрыторыі Беларусі. Да іншых тэм. Сёння стало вядома, што Грузія не праводзіць працэдуру дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка, які не атрымаў у гэтай краіне міжнародную абарону. Про тое, што адбываецца з ім цяпер, расказвае сам праваабаронца.
4: Я получил письмо из департамента миграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
3: Кисляк был вымушен покинуть Беларусь у 2021 году после того, как супроть его завели криминальную справу. За гэты час правооборонца стал одним из тех, кто допомагает беларусам, которые нашли притулок у Грузии. Про его удели там была официально створена организация «Белорусская диаспора у Аджары», якая объединяет и подтримливает белорусскую супольность. У 2026 году у иммиграционные турмы у США были смещены 89 белорусов. Про это поведомляет Deutsche Welle со спасылкой на справоздачу волонтерской инициативы «By Action». Большинство затриманных не имели никаких порушений и находились в обычном иммиграционном процессе. Только 6 человек, або около 7% от огульной колькости затриманных, были отнесены до категории «осудженные злочинцы», говорится у поведомления инициативы. Трое из белорусов, затриманных у 2026 годе, уже были депортованы у Беларусь. Еще трое погодились выехать доброохотно. Как меркуют у инициативы «By Action», теперь у американских иммиграционных турмах находится каля 60 белорусов. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра 12-16 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 18 до 21 градуса. Вітаю, шаноўная, панядзелак сёння на календары 14 верасня. гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Як заўжды, добрага вечара, да і добрага настрою зычу вам я і запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Madheads, таксама Унескладовая, таксама The Love, Soul Asylum, Крама ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а на 30-й хвіліне тут у нас чарговая краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя «Затягнутая дрыгвой».
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио «Рация».
1: С тобой я доведалась, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обдымаешь, когда трымаешь за руку, ты притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки от твоих поцелунков, когда кажешь, что никому меня не отдаси, когда твое имя займает все мое сердце, когда я твоя маленькая девчинка, когда мы 2 часа развитываемся, я не хочу заходить, а ты не хочешь меня отпускать. Когда после твоих смс у меня поднимается настрой, когда я люблю слушать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь: я кахаю тебя.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.